5 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: хиты на любимой волне.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и по. Я не знаю, я не понимаю.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Прикамье 7 часов утра.
1: Хочется воскликнуть «Ура!» в этот момент, потому что пятница, друзья, у нас с вами 18 сентября, осень шепчет «Расслабляйся!» Желаю, чтобы день летел незаметно, выходные подарили нам кучу приятных моментов.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем пятничный эфир на соленой волне. Друзья, всем желаю хорошего пробуждения, ярких эмоций. Утро всегда доброе. А дальше сами, да, как я люблю говорить. Давайте будем просыпаться, давайте будем дарить друг другу хорошее настроение. Как это сделать? Да все очень просто. Есть мой канал в Макс, он называется Эдуард Кузнецов. Есть группа утреннего шоу в ВК, называется Солями шоу. Есть официальная группа радиостанции во ВКонтакте, называется Радио Соль ФМ. Заходите, пишите, делитесь информацией, чем собираетесь заниматься в эти самые выходные, какие планы. С удовольствием все читаю. От погоды до каких-то новостей, которыми вы делитесь. Начинаем утреннюю перекличку. Андрей, здрасте, Степногорск. Привет, Казахстан. 16 градусов со знаком плюс в настоящий момент. Днем сегодня 24 и солнечные яркие выходные ожидаются, соответственно, в Степногорске. Хотя вот, судя по фотографии, сделанным Андреем из окна, тучки небольшие имеются. И это создает такое, знаете, не летнее все-таки, более осеннее настроение. Вот у Нины тоже осеннее настроение. Доброе утро, Мариэл. Ледь просыпается. Доброе сентябрьское утро в эту самую минуту в Мариэл, друзья. 7 градусов, днем сегодня 15. Ясная солнечная погода. Такая, кстати, и в Пермском крае у нас с вами. Но плюс-минус по градусам. Где-то теплее, где-то холоднее. Но вот в среднем где-то 15 как раз. В Перми сегодня 16 ожидается. Сейчас остальные отпишутся, тоже посмотрю. Ну и выходные у нас с вами обещают тоже быть теплыми, 18-20 градусов, как-то так. По народному календарю сегодня Захарис и Елизавета правят бал. В этот день было принято выгонять березовыми вениками кумоху или лихорадку. Господи ж, откуда эта самая лихорадка? Что за напасть в сентябре? Для этого топили баню и хорошенько парились. А ну, я так понимаю, что выгонять кумоху или лихорадку с неким заделом на будущее. Это как прививка от гриппа, да, которую нам рекомендуют ставить эпидемиологи по осени, соответственно, для того, чтобы мы опасный период вирусов зимний прошли как-то без потерь, без болезней, соответственно. Вот, друзья, к чему тут вот Нина нам выкладывает эту самую информацию из народного календаря, поэтому сегодня и выходные, баньку, святое дело подсобрать, веничек березовый и вперед. Но не обязательно березовый, есть разные варианты веников, там эвкалиптовый, например. Я знаю, что из елки делают веники. У нас ведь народ на выдумке, что называется, хитер. Какая разница, чем лупить себя в бане, да. Да, друзья, заходите, пишите. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями шоу. С удовольствием читаю все ваши приветы, поздравления, комментарии, которые вы отправляете в эту самую минуту. Давайте из Макса почитаем, что тут интересного. Пермь на связи. Сережа, здрасте, всех с пятницы поздравляет. Сегодня нам везет с погодой. Настроение у Сергея рабочего. Всем хорошего настроения, отличных выходных желает. Отдельный привет Зосе и Анюте в эту секунду. Сережа, спасибо тоже. Пермь, большущий привет. Все, кто с нами в интернете в эту самую минуту. Все, кто смотрит видео трансляцию в группе утреннего шоу и Солями шоу. Всем огромнейший привет. Кстати, у Макси у меня вот ссылка чуть ниже утреннего моего приветствия опубликована. Это как раз ссылка на видеотрансляцию, которая идет во ВКонтакте. Друзья, всех приглашаю на утреннюю зарядку солнечную. Поехали!
0: На зарядку!

Поздравления, если есть сегодня истории, с которыми можно поздравить, тоже не стесняйтесь, заходите, с удовольствием прочитаю все наши города, FM-вещания, Пермский край, привет, да, доброе утро, все, кто в интернете вместе с нами, от Владивостока до Калининграда, большая страна, не только все, кто рядом в эту секунду просыпается вместе с нами, кто-то просыпается, кто-то, знаете, как Владивосток уже на обед идет, вчера мы обращали на это внимание, когда нам Борис написал, у нас ты с утра пораньше, у них уже, в общем, обеденное время. В общем, ребят, всем еще раз желаю хорошей-хорошей пятницы. Сегодня у нас игра 2-0. Очередной будильник в следующем часе разыграем, соответственно. Ну и тема дня не пропусти буквально через несколько минут.

0: Первоуральск просыпается. Оль, доброе утро. Привет огромный всему Первоуральску. Первоуральск, доброе утро. Хорошего солнечного дня хочется пожелать в эту самую минуту. Друзья, заходите, пишите. Прям приятно. Такая география слушателей Соль Мишоу и радио Соль ФМ в эту секунду. Я же пока приглашаю вас прогуляться на Камчатку.
1: Однажды в России.
0: Вулкан чихнул, вот и приглашаю. Шевелуч, дедушка Шевелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 километров этой ночью. Из-за активности вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности, сообщает ГУ МЧС по региону. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении. При изменении ветра небольшое количество пепла может попасть в поселок Усть-Камчатский, село Круто-Берегово Усть-Камчатского округа. Ну вот как-то так, друзья. Я всегда поражаюсь. Жить рядом с действующим вулканом. Шевелуч это у нас ведь действующий вулкан. Там самый ближайший поселок Ключи, 50 километров получается, и 450 километров от Петропавловска-Камчатского, где уже вот точно пообедали, потому что там уже 2 часа и 13 минут, 14 часов и 13 минут, соответственно, да. Ну, потому что разбег такой от Москвы, где 5.13, и до Петропавловска-Камчатского, где в настоящий момент 14.13, соответственно, да. Старый дед Шевелуч продолжает шалить. Что называется. Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Димченюк сообщает, что выброс, вероятнее всего, связан с ростом нового купола на вулкане. Ух ты! Он еще и растет. Высота самого Шевелуча составляет 3282 метра. И, знаете, ну, вулканы могут расти. Они же, когда начинают лаву извергать, это же получается, сверху еще и можно прибавлять, когда лава застывает этими самыми каменными глыбами. Вот так, друзья мои, так живет Камчатка. Дальше, друзья, Лавров в шутку спросил, могут ли Мальдивы потонуть от обилия туристов из Российской Федерации. Нет, конечно, это хорошее, Сергей Викторович, предложение. Я уверен, что вот сейчас предложите по случаю там выборов Российской Федерации. Кто на Мальдивы? Мы все тут руки поднимем. Говорят, на Мальдивах время течет медленнее. Ну, наверное, потому что там никто не проверяет рабочую почту. Хочется туда. Вот, поднимите руки, кому хочется. Вот я прямо сейчас, кто смотрит видеотрансляцию, тяну руки вверх. Я бы, знаете ли, и сегодня в самолет сел до Мальдив. Так вот, руководитель МИД России пошутил, отвечая мальдивскому журналисту, который спросил о возможном увеличении числа российских туристов на Мальдивах до 1 миллиона в год. На что Сергей Викторович спросил, а острова-то ваши не потонут от этого? Ну, если вдруг миллион туристов, ну, это много, ребята, да, миллион для Мальдив-то. Общаясь с теми же представителями СМИ, Лавров поинтересовался, сколько всего туристов из всех стран посещает Мальдивы ежегодно. Тот заглянул в телефон, чтобы выяснить ответ, на что Сергей Викторович сказал, что в телефон я мог бы и сам посмотреть. Министр пообщался с прессой в ходе фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Ну, вот как-то так. Ну, естественно, в телефоне-то мы все тут. В любой непонятной ситуации ковыряйся в телефоне. Закон 21 века.
1: В ритме города. В ритме края.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, время перейти к теме дня. Сегодня пятница, поэтому мы сегодня в первом части только с вами общаемся и разговариваем, получается, на эту самую тему. Но я почитаю еще, когда пятничный челлендж начнется, конечно, сообщение. Но во втором части полностью он у нас посвящен игре. Для тех, кто вновь присоединился, Березники, привет, 92.1. Все жду хоть какого-то сообщения, весточки из Березников, как прием, как слышно. Березники продолжают игнорировать и молчать, но я надеюсь, найдется человек из Березников, который скажет доброе утро в эфире соленой волны. Первый. Будьте первыми, будьте как Гагарин, соответственно. Зайдите в канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Леми Шоу. Поздоровайтесь просто, передайте привет, и я думаю, будет круто и здорово. Так, друзья, ну и тема у нас сегодня ностальгическая. Мы так разминаемся перед двухкассетником, соответственно. Это для тех, кто тоже не в курсе линейки нашей соленой волны, да, есть у нас программа про 90-е нулевые, называется «Двухкассетник». Леся О ведет эту самую программу, и вот, соответственно, она вечерами по субботам бывает, любопытная, на самом деле, 100%. И вот у меня сегодня к вам такой вопрос. Сегодня мы будем вспоминать с вами песни, которые возвращают в прошлое. Ну, 100%, они всю жизнь вместе с нами, они крутятся в нашей с вами голове, вызывая какие-то ассоциации. Поэтому я прошу прямо сейчас в группе утреннего шоу и в канале Макс назвать трек, от которого сразу всплывает какой-то момент из вашей жизни. Ну, будь то первая дискотека, например, поездка куда-нибудь на море, да, там с родителями поспорили, в этот первый поцелуй, да, и в этот момент что-то там звучало. Что это была за песня? Заходите, пишите, с удовольствием все читаю. Еще раз акцентирую внимание, канал в Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК. Соль Леми Шоу. Слушайте, я вот на приложении во ВКонтакте прямо вот сейчас опять у меня стену не выдает компьютер, и я опять заблудился здесь. Где тут чего тут? Где тут комментарии-то? Знаю, что по трансляции есть комментарий, и найти его не могу. По трансляции есть несколько, тем более, комментариев. Вот трансляция идет. А комментариев я чего-то не вижу. Так. Ладно, разберусь.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: продолжается, друзья. Всем хорошего дня, ярких эмоций. Вставлены в студии Эдуард Кузнецов. Заходи, пиши, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу. Мы тут сегодня с вами песни вспоминаем, ну, которые вас по жизни вот так вот сопровождают. Песни самого, что называется, детства. Какие ассоциации, может быть, у вас по этому поводу? Признавайтесь, не стесняйтесь. Ну, первая дискотека, первый поцелуй, там, первая встреча. Я вспоминаю, на даче мне 4 родители отправляют детей на дачу. Ну, вот у нас в семье было принято на лето на все фактически. И, ну, приезжают на выходные. Понятно, что там мама, папа работают с понедельника по пятницу, в субботу, в воскресенье в выходные приезжают. И у меня ассоциация вот с дачей. Помните, Игорь Скляр пел: «На недельку до второго я уеду в Комарово. Посмотреть отвыкшим глазом на Балтийскую волну и на море буду». Во! Мне 4, я помню, что вот у меня до сих пор просто ассоциируется с дачей. Дача-то уже продана давным-давно. В Аверятах была дача. Нытвинский район сейчас... Ну да ладно, мне кажется, где Аверят находится там? В Пермском крае, в Перми 100%. И вот у меня до сих пор с детства эта песня. Если про дискотеки говорить, то вспоминается вот это: «Happy Nation, Living in Happy Nation». Помните, а? Реально, вот те песни, которые по жизни рядом с тобой находятся. Рафаэль, привет, часовой, доброе утро. У Рафаэля, наверное, фристайла маком, ну, дальше что тут, у Рафаэля немножко нецензурно. Которая, ракомакафон, которая называется, да? О, отлично. И под нее можно зажигать, здесь было просто 100%. Я помню, что все в круг вставали и начинались всякие пируэты, в данном случае, от тех, кто умел танцевать, там, нижний брейк и все остальное. Помните это все? Девчонки еще сумочки в центр поставят на дискотеке. Ракомакафон, да, класс. Лена, доброе утро. Множество, говорит, песен есть, и каждая с чем-то связано. А с возрастом снова и снова слушаю эти песни. Ностальгия. О, да, особенно вот Лена тут «Московскую осень» вспоминает. Недавно у меня тоже играла эта самая песня. Ну, у меня «Осенняя подборка» в машине звучит.
1: Соль-опрос.
0: Так создает лиричное осеннее настроение обычно, когда я езжу по городу. И вот «Московская осень, московская осень, погожий денек случайно подброси». Вот это вот, да, помните историю? Класс. А у меня осень ассоциируется с ДДТ вообще 100%. Причем с разными песнями. Но начиная там от «Что такое осень?». Но это я уже в старших классах, наверное. Это, наверное, 10-11, соответственно. И заканчивая моими студенческими, когда, ну, совсем такая грусть-тоска от Юрия Шевчука. Вот это: «Осень, мертвые дожди, осень, юные морозы, задубевшие березы ковыляют по Руси». Вообще ДДТ очень часто встречается в моей подборке в автомобиле, да. Ну и «Бегут года» профессора Лебединского тоже вспоминает Лена, нашего иноагента профессора Лебединского. Отличная музыкальная композиция также. У Нины... Нин, вы напишите, с чем поросло травою место от синей птицы у вас. С чем ассоциируется? Не просто надо вот как бы песню сбросить, а еще вспомнить, какое время было, сколько вам было хотя бы в этот самый момент, когда эта песня впервые прозвучала. Такой у нас сегодня любопытный ностальгический опрос, друзья мои. Заходите, пишите. Группа утреннего шоу «Соли Мишоу», канал Макс Эдуард Кузнецов. «Поросло травой место наших встреч». Нин, ну серьезно, сколько было лет и с чем вызвана ассоциация? Почему песня зацепила?

0: Продолжаем программу, друзья. Еще раз всем доброго утра желаю я. Давайте просыпаться. Мы сегодня с вами вспоминаем ностальгические песни, которые возвращают в прошлое. Нужно написать трек, от которого сразу всплывает какой-то момент жизни. Там, первая дискотека, какие-то первые воспоминания с родителями, может, спор с родителями, там, поездка на море. Что это была за песня? Заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соля Мишоу. Соответственно, Нина выкладывает фотографию своих кур. Откуарила, говорит, уже своих кур. Не, ну, я напомню, что принят закон, да, я как-то рассказывал в новостях про маркировку кур и другой птицы, которые проживают вместе с вами, ну, рядом с вами. Вместе, рядом, даже у вас там, вон, у Нины там больше десятка этих самых кур, и с 1 сентября надо обратиться в государственную ветеринарную службу по месту содержания птицы, соответственно, и вас откуарят. Ну, не каждую курочку, а так, в принципе, на все поголовье, правильно? Как это... Нет, поголовье скота бывает, а кур по осени считают. Ну, наверное, поголовье кур, правильно ведь? Так, ну что, гороскоп на сегодня, друзья.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Что день грядущий нам готовит с точки зрения звездного расположения. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов. Тельцы, звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности. Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня. Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно. Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся вам совершенно очевидными. Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями. Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра, начиная. Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт как физический, так и эмоциональный. Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами. Козероги, сегодня есть опасность столкнуться с незапланированными тратами. Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений. Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение. И это был гороскоп на 18 сентября.

0: Пожалуйста, прогрузилась у меня стена в группе радио Соль ФМ, друзья мои. Не, ну я не могу, в телефоне точно не могу из группы в группу прыгать, поэтому вот, извините, читаю первоочередные какие-то вещи. Людинова на связи, привет, 5 утра, ну уже 6 скоро, без 15, да. На улице поливает дождь, пишет Саша, но дождь нам не помеха, часов в 9 мы выдвигаемся в лес по грибы. Вот, дождь дождем, а грибы никто не отменял. Саша всем желает доброго утра в эту самую минуту. Александр Людинова, привет огромный, 5.46. Друзья, всем желаю хорошего дня. Ну и напомню тему разговора. Мы сегодня вспоминаем с вами песни, которые возвращают в прошлое. Трек, от которого сразу всплывает какой-то момент жизни. Там первая дискотека, первая любовь. Первая любовь, любовь последняя. Красиво, трогательно, проникновенно. Вот Нина нам тут пишет про синюю птицу, где поросло травой место наших встреч. И вспоминает Баним еще. Ну, Банием, который, да, с музыкальной композицией. Да, невероятно, но факт.
1: Невероятно, но факт.
0: Сегодня я расскажу про самый длинный подводный участок тоннеля в мире, который находится в Евротоннеле или Channel Туннель, да, его подводная часть составляет около 37 километров и 900 метров, вот так правильно будет сказать, да, и это абсолютный рекорд, друзья, на Земле среди всех подводных тоннелей мира, и на момент открытия в 1994 году проект считался одним из величайших инженерных достижений 20 века. Этот участок пролегает под проливом Ла-Манш на глубине до 50 метров ниже морского дна, причем тоннель состоит из трех параллельных стволов, двух основных, по которым ходят поезда, и одного служебного, предназначенного для обслуживания и эвакуации. При строительстве инженерам пришлось решать сложнейшие задачи о точной стыковке проходческих щитов с двух берегов до обеспечения герметичности и устойчивости конструкции в мягких меловых породах при постоянном давлении грунтовых вод. Благодаря Евротоннелю путь между Лондоном и Парижем сократился примерно до 2 часов, а сам объект стал не только важнейшей транспортной артерией, связывающей Великобританию с континентальной Европой, но и символом технического сотрудничества и интеграции. Над проектом работали тысячи специалистов из разных стран, на точность стыковки двух частей тоннеля, начатых с противоположных берегов. Такая смычка была где-то, да? Составила всего несколько сантиметров. Это впечатляющий результат для столь масштабного подземно-подводного сооружения. Ну вот теперь мы с вами знаем, что самый длинный подводный участок тоннелей в мире находится в Евротоннеле.
1: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 18 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Днем до 15 градусов, вечером до 9.
1: Реклама на Соль FM.

0: Точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Где встречается такое, что земля над головой?
12: Не знаю. Где?
11: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
12: Где?
11: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
12: О, это я знаю. В автокресле.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Власти Пермского края утвердили порядок компенсации за автомобили, поврежденные или уничтоженные во время ракетных и беспилотных атак. За поврежденную машину можно получить до 400 тысяч рублей, за полностью уничтоженную – до 1 миллиона. Для выплаты собственнику нужно обратиться к главе муниципалитета и предоставить документы, в том числе заключение эксперта о состоянии автомобиля. При этом владелец должен быть признан потерпевшим по уголовному делу, а машина не застрахована от подобных атак. Заявку передадут в краевой Минтербез. После одобрения деньги перечислят собственнику. В Прикамье за 8 месяцев этого года заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Также жители края в 1,5 раза стали реже болеть гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости COVID-19 составил в регионе 62,4 на 100 тысяч населения. Еженедельно выявляются от 3 до 9 новых случаев, которые протекают с симптомами ОРВИ. Заболеваемость гриппом выше – 162,2 на 100 тысяч населения. В основном это штамм – гонконгский грипп. Преподаватель истории Анатолий Юдин из Пермской школы «Энергополис» принял участие в полуфинале всероссийского проекта «Классная тема». Педагог представил оригинальный урок на тему «Несостоявшийся аукцион», посвященный сохранению культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Впереди голосование за лучших педагогов, которые станут финалистами проекта и проведут свой цикл познавательных передач на федеральном канале. Черноморский циклон, который обеспечивал дождливую погоду в Пермском крае последние несколько дней, ушел на северо-восток. Как сообщает гисцентр ПГНИУ, на этом закончился дождливый период. В конце этой недели и в начале следующей ожидается потепление до 18-20 градусов и преимущественно сухая погода. Бабье лето продержится в Пермском крае около недели. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Привет, друзья, пятница, 18 сентября, золотая осень за окном. Такое пожелание, чтобы день прошел легко, а выходные, чтобы были полны уюта и радости.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: В этом часе у нас с вами игра 2-0. К ней мы через 7 минут обязательно перейдем. И прикольный будильник, классический 15-сантиметровый отечественного производства. С удовольствием я разыграю. Пока с таким же удовольствием читаю все ваши сообщения на тему дня. Сегодня мы вспоминаем песни, которые возвращают вас в прошлое. Друзья, я просил назвать трек, от которого сразу всплывает какой-то момент в вашей жизни. Заходите, пишите. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. В общем, одноименный канал. Группа утреннего шоу ВК называется Соля-Ми-шоу. Также читаю сообщение из группы Радио Соль ФМ. Нижний Новгород Максим тут вспоминает Максима. Ну, Максиму, певицу Максима, Марину Сергеевну. Любимая песня «Ветром стать», пишет Максим. И в Нижнем Новгороде скоро дискотека нулевых. 90-е надоели уже. Слушайте, у меня возникает ассоциация, что у нас дискотеки нулевых и дискотеки 90-х проходят в одном стиле, потому что я как-то столкнулся с непониманием мужчины, который пришел на дискотеку 90-х ко мне и говорит: а что у вас звучат песни в основном второй половины 90-х, ну там вот Максим, там «Руки вверх», вот это вот все. А где, говорит, «Кармен», а где, говорит, «Богдан Титомир», а где «Мальчишник»? То есть 90-е очень резко делятся на первую половину 90-х, там где-то Мурат Насыров, Нурат Масыров, да, вот это вот все, вот это вот вся эта история, да. Где там Татьяна Овсиенко с какими-то, Буйнов Александр с первыми песнями, да, а мы на дискотеках 90-х в основном танцуем под, там, еще раз, демо «Руки вверх» и «Иванушек». Вот как-то так, да. Злата, привет. Норильск на связи. Доброе утро. Подружки, привет. Коллеги, которые в отпуск отправляются. Сегодня крайний день на работе. И, я так понимаю, ну, отпуск с понедельника, но когда у тебя отпуск с понедельника, ты начинаешь отдыхать уже в пятницу вечером. Я по этому поводу согласен абсолютно. Проставиться бы неплохо, там, соку принести или арбуз какой, да. Демо 2000 лет, вспоминает Злата, да, дискотека в летучем голландце. Я так понимаю, ресторан «Горький» в городе Норильске. Как-то так, да. Подмосковье, привет, доброе утро, Сережа. Вкратце о погоде. Плюс 7, днем 18, ясно, без осадков. У Сергея дискотека в школе «Барабанная дробь». Ассоциируется с песней Людмилы Зыкиной. Класс! Ну, это у нас Кудиново, Богородский округ, Подмосковье. И песня-то: там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Не, ну, приятное воспоминание.
1: Однажды в России.
0: И Сережа в этот момент пригласил девушку на танец. И они на пионерском расстоянии. Отшумел тот клен, тара-та-да-да, и любовь, как сон, стороной прошла. А? Так дело было, Сергей. Двух россиянок будут судить за отправку интимных фотографий. Вот, пожалуйста. В Сыктывкаре две местные жительницы предстанут

Ведут себя как малолетки, реально. Вопреки женской солидарности, фигурантки уголовного дела отправили это фото бывшей жене мужчины. Ну и вот теперь их судьбу будет решать суд. Так вот. Детство в одном месте заиграло, просто решили, как бы так. А сейчас мы, вот да.

0: что, продолжается, друзья. Я сейчас дочитаю сообщение своего канала Макс по поводу песен, которые у вас с вами по жизни, да, крутятся в голове, вызывая какие-то ассоциации. Светлана, привет, доброе утро. Пишет, что у Светы песня «На белом-белом покрывале января» вызывает ностальгию по первой любви. По первой любви, ребята. «Любимой девушке я имя написал». Мне было 16. Далее прям история, ребята. Да, мурашек. Мне было 16, пишет Света. Мы отмечали Новый год в компании. Меня мама отпустила к подруге с ночевой, как это бывает, в 16 лет. И вот под бой курантов. Мы выбегаем на улицу, а дом, где мы отмечали, выходил на реку. А там на середине реки надпись в свете фонарей. «Света, Света, я тебя люблю». А потом, немного позже, по радио. «На белом-белом покрывале января». Класса. И вот с тех пор у меня эта песня вызывает теплое чувство и память о первой любви. Кстати, этот мальчик 16-летний стал с Светиным мужем впоследствии. Красивая история любви. Ребята, просто супер. Ольга, доброе утро. 25 лет назад у Ольги воспоминания связаны со всеми кассетами и дисками, которые в тот момент крутились, да, и кассеты, и диски «Зверей», «Голод» и «Певица Света», плееры, наушники, и погнали брать лучшее от молодости. Слушайте, я думаю, что мы эту тему с вами продолжим, друзья мои, совместим ее с нашим пятничным челленджем, который начнется в 7 утра по Москве, в 9 по Уралу. Вот это Алексей еще сообщение, потому что прилетело. Определенную песню назвать не могу, пишет Леша, но первая песня из альбомов «Руки вверх», «Дискотеки Авария», песенка про меня. Я вспомнил первый альбом «Руки вверх». И хай-фай вот там вот должна быть. Вот все, все в одном. Но мы переходим к игре.
1: Игра 2-0.
0: И прикольный, классический, а главное, последний. Я думаю, что мы чуть-чуть с будильниками приостановимся. Да, все лето будильники разыгрывали, мне немножко поднадоело. Хочется уюта и тепла, наверное, термосы или пледы будут. Посмотрим, что там будет. Это будет даже не на следующей неделе, потому что на следующей неделе меня в среду, четверг и пятницу не будет в эфире, соответственно. Поэтому это будет уже у нас с вами, друзья, в октябре. О, да, 2-го, наверное, будет октября, получается, да? Мы что-то уже осеннее разыграем. Пока же вот этот последний будильник отечественный, еще раз подчеркиваю, я в сборке. Кто смотрит видеотрансляцию, можно смотреть в моей группе, в группе утреннего шоу, да, Сулеми Шоу называется группа. Вот посмотрите, вот здесь вот рядом со мной просто стоит на столе этот будильник. Ну, он уже полтора года стоит, это для примера. А второй в коробочке. Отправится почтой или приедете прямо сегодня, заберете с 3D-стикером радио Соль FM. Отдам с удовольствием. Ну, а сегодня мы с вами играем в аргумент. Ваша задача — придумать прикольный железобетонный аргумент, который окажется самым оригинальным, веселым, юморным продолжением заданной мною фразы. И я напоминаю, что за всю игру, напоминаю, кому-то в первый раз говорю, что за всю игру можно предложить не более двух вариантов, иначе для вас игра будет закончена. А фраза у нас сегодня звучит следующим образом. Дорогая или дорогой, в зависимости от пола, да, у нас диалог между двумя противоположностями, между мужчиной и женщиной, которая находится вместе, ну или недалеко друг от друга. Дорогая или дорогой, мы не будем экономить, потому что... Жду от вас продолжения. Вон, Рафаэль уже написал. Дорогая, дорогой, мы не будем экономить, потому что игра идет в группе радио Соль FM под постом с правилами и нигде более.

0: 2-0.
1: Так, друзья мои, ну что, первые варианты уже прилетели, давайте будем читать. Я напоминаю, что я выбираю самую оригинальную, самую прикольную, самую любопытную фразу, продолжение, железобетонный аргумент, который должен служить продолжением фразы. Дорогая, дорогой, мы не будем экономить, потому что мы миллионеры и живем на проценты припеваючи, называется. Рафаэль. Отлично. О, мечта, мечта. Жить на эти самые проценты. Сколько можно с миллиона получить? Нет, с миллиона не так много. С миллиона, мне кажется, на проценты не проживешь. Вот если у тебя этих миллионов 10, тогда можно, наверное, как-то крутиться в этой самой истории, да. Татьяна, дорогой, мы не будем экономить. Дорогой, мы не будем экономить на мне. Класс. Ну, супер. Ну и Николай тоже продолжает. Дорогая, мы не будем экономить, потому что забыли кошелек дома, и у нас с тобой только 1000 рублей. Пожалуйста, трать, как заблагорассудится.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Друзья мои, ну что, продолжаем дальше программу. Пара сообщений вот прилетело еще по поводу нашего сегодняшнего обсуждения, по поводу ностальгии. Какие песни из молодости, из юности крутятся у вас в голове, которые с вами по жизни. Лысь, на связи, Вань, привет. В середине 90-х на школьных дискотеках танцевали под Нику. Вспоминает Иван, серые глаза. Подари мне поцелуй, хоть один только раз. Лишь о нем мечтаю я до зари. Откуда во мне это сидит, Ваня? Я понимаю, у вас, Ника, у меня-то в голове это тоже. Это, говорит, исполнитель, которых сейчас редко услышишь. А так в голове много хитов из юности сидит, да. Лене вспоминаются песни из фильма «Брат и брат 2». В 2000-х это было очень популярно. На природе, на речке, в палатке, у костра слушали на плеере, на кассете. Вот это была романтика. Привет передаем прямо сейчас девчонкам в «Магнит» в поселке Ныроп. Слушаем всегда на работе только Соль ФМ. У-ху! От Жени в эту самую минуту я привет передаю всем, кто на работе, привет передаю в эту самую минуту. И в «Магнитах» уж тем более. Ныроп, доброе утро. Так, ну что, игра 2-0.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Игра 2-0.
0: Ну и мы с вами сегодня придумываем оригинальное продолжение фразы, точнее песни, точнее не песни, точнее фразы. Дорогой, дорогая, мы не будем экономить, потому что, да. Давайте посмотрим, какие у нас тут есть варианты. Так, дорогая, мы не будем экономить, потому что денег и так нет. Сергея прилетело. Как тут экономить-то, когда их, ну, нет, да. Мария, дорогой, мы не будем экономить на мягкой мебели, потому что мы оба высокие, а у меня пятки с этого дивана выставляются. Прикинь, да? От Марии. Второй вариант от Марии, второй и последний. Дорогая, мы не будем экономить на этих китайских часах, потому что в Челябе, видишь, какие будильники выпускают. Хочу будильник, пишет Мария в эту самую минуту, да. Слушайте, ну, в том-то и дело, что на китайских часах можно и сэкономить, вот, а купить, я вас уверяю, вот этот будильник классический наш, он дороже, чем китайский, на самом деле. А у нас, знаете, очень популярно с китайскими автомобилями, это самая история, да? Количество китайских автомобилей не только в Европе, но и в России растет, и мы это с вами понимаем, даже «Волга», это же переделанный китаец, да? А хорошая сторона, знаете, какая покупка китайского автомобиля? В том, что все запчасти оригинальные. Вот так. О, выборы пошли. Дорогая, дорогой, мы не будем экономить, потому что кандидаты нам столько всего пообещали, что жизнь станет лучше, жизнь станет веселее. От Василия, потому что на ВБ распродажи, и там все, ну, очень нужное. Людмила, дорогой, мы не будем экономить, потому что соль на ней не экономят, иначе засолки не получится. От Натальи, дорогая, мы не будем сегодня экономить бензин. Я заправил полный бак, отвезу тебя на дачу. Это, слушайте, мой случай. Я вчера заправил полный бак.
1: Мод дня.
0: Так, я почитаю еще, естественно, заходите, пишите. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Там же по трансляции я тоже вижу сообщение. Как только дойдет до него время, да, тоже почитаю. Ученые, друзья, впервые за 100 лет открыли новый вид кошки. Новый вид кошечки-котейки. В Боливии дело было. Обнаружили новых кошек. National Geographic сообщает нам. Впервые более чем за 100 лет ученые подтвердили новый вид кошки. Нового представителя кошачьих назвали леопард. Тилкау. Его длина от головы до хвоста составляет около 45. Маленький, 45 сантиметров. Вес 1,4 килограмма. Мой кот в былые времена десятку весил, сейчас сбросил. 1,4. Отмечается, что животное нашли еще в 2015 году. Котенка обнаружил местный житель, взяв находку домой. Однако спустя год мужчина отнес странного кота в заповедник. У животного были маленькая мордочка, короткие круглые уши, длинные усы. Окраска он напоминал леопарда. Для домашней кошки питомец оказался слишком маленький. После этого о необычном животном узнали ученые. Сначала они подумали, что это известный уже вид леопарда Тилкау. выкигринулся. Однако лишь через 10 лет с помощью генетического анализа удалось установить, что найденная кошка принадлежит к совершенно новому виду. Исследователи выяснили, что Leopardus tilcayo обитает в лесах региона Юнгас Боливии на восточном склоне Андских гор. И эти кошачьи практически не изучены, поэтому почти ничего не известно о том, чем они питаются, как охотятся и размножаются. Не, ну то есть это не домашняя кошка, просто маленькая, дикая кошка.
1: В эпицентре.

0: Пара сообщений, сначала не по теме, а после этого перейдем к игре 2.0. Напоминаю, в розыгрыше у нас прикольный будильник. Вот успевайте, потому что пока последний, потом мы к этим будильникам вернемся. Хотя вот Мария, привет, Брянская область на связи. Мария, здрасте. Очень, говорит, будильник мне нравится, тикает точь-в-точь. А я вот, я подтверждаю, слушатели подтверждают, с точностью до секунды работает. За полтора года вот тот, который здесь у меня на столе стоит в качестве примера, ни разу я его не подводил, друзья. Работает реально прямо вот один в один и точь-в-точь. Так, Нина, привет, это у нас Красноярск просыпается. Доброе утро, очень рад, что в Красноярске в это самое время звучит Соли Мишлову на радио Соли ФМ. Нина поздравляет всех с пятницы, всем желает хороших выходных, всем желает выспаться на выходных, набраться сил и говорит о том, что следующая, последняя неделя сентября у нас с вами, осталось 12 дней до Дня пожилого человека, до Дня музыки. Ну и в следующую пятницу, конечно, поздравит Нина всех с наступающими праздниками, ну и меня тоже с Днем музыки. И с Днем пожилого человека. Можно, можно, знаете ли. Никакой возможности, знаете, работать до 65 лет у меня нет. Я даже не знаю, продержусь ли я до 17.00. Пятничная тема. Так, ладно, пошутили и хватит. К игре переходим.
1: Игра 2.0.
0: Аргумент. Дорогая, дорогой, мы не будем экономить, потому что... Потому что сегодня первый день зарплаты, как правило, в первый день ее не экономят. От Людмилы прилетела. Николай, дорогая, мы не будем экономить, потому что эта карта не привязана к телефону жены, и она ни о чем не узнает. Мария, доброе утро. Ну, Мария здесь как раз с будильником дублирует сообщение, которое она отправила по трансляции. Друзья, заходите, пишите, я почитаю еще. Давайте последние... Последние 4 минуты, и после этого будем завершать нашу игру.
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Игра 2-0.
1: Ну что, друзья, дочитываю я сообщение по нашей игре 2-0. После этого, соответственно, отправлюсь принимать решение, кто же сегодня у нас остается с будильником, кому этот самый будильник отправляется. Надо было продолжить фразу, дорогая, дорогой, мы не будем экономить, потому что... Потому что уж 2-то килограмма соли мы себе позволить можем, пишет Елена. Отлично, да. Юля, потому что живем один раз, чего экономить? Елена, потому что у меня постельного белья в плане приданного еще с 80-х годов от моей бабушки полный чемодан. Так. Александр, дорогая, мы не будем экономить, потому что мы живем не один день. Василий, дорогая, мы не будем экономить, потому что мой папа Илон Маск, а твоя мама Элис Уолтон. Ого. А чего не Татьяна Владимировна Ким, которая владелица Wildberries? Хочется спросить. Так, дорогая, мы не будем экономить, потому что сегодня идем в магазин бенза и электроинструмента. Гулять так гулять. У Ивана вот такая тема. И Александра, дорогая, мы не будем экономить, потому что каждый день заслуживает праздника. А сегодня, просим ко всему, пятница, друзья мои, хочется добавить в эту самую минуту. Ну что, друзья, на этом игра закрывается. Я сейчас буду принимать очень непростое решение, но, если честно, мне три варианта понравились. Сейчас я буду анализировать с разных сторон, какой из них заслуживает у нас быть в формате выигрыша сегодняшнего и кому отправится этот самый будильник. Ну, а мы пока с вами давайте разберем еще один невероятный факт.
0: Невероятно, но факт.
1: В наблюдаемой нами вселенной, друзья мои, примерно 10 дециллионов атомов. Вот 10 в 34 степени, если что, для понимания. Такая опять математика у нас с вами началась фактически, да? И мы понимаем, насколько это много на самом деле. Хотя иной раз даже не понимаем, насколько это много, потому что это реально какая-то цифра, которая неохватна. Итак, во Вселенной теперь мы знаем 10 дециллионов атомов.
0: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 18 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Днем до 15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы.
4: Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Это был хороший удар!
13: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. ЗАГС Собрание одобрило проект федерального закона об установлении административной ответственности за неисполнение решений губернаторов и региональных оперативных штабов. Позиция краевого парламента будет направлена в Госдуму. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент Пермский край». Так, законопроект предлагает установить штрафы за неисполнение решений глав регионов и оперштабов для граждан до 5000 рублей, для должностных лиц до 50, для юрлиц до 1 миллиона. Решения региональных оперативных штабов направлены на координацию работы органов власти, силовых структур и муниципалитетов в условиях угроз безопасности и кризисных ситуаций, в том числе при угрозе применения БПЛА. В нашем крае завершено строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей для газификации населенных пунктов Чертенского и Красновишерского округов. Общая протяженность построенной инфраструктуры составила около 210 километров. Сетевой газ пришел в Чердень, села Губдар и Серегово, поселки Березовая Старица и Рябинина. Построенная инфраструктура создала техническую возможность для газификации более 3600 домовладений, 8 котельных и объектов социальной сферы. Проект удалось реализовать в короткие сроки. От сварки первого стыка до завершения строительства прошло около полутора лет. Столица Пермского края заняла 10-ю строчку рейтинга самых популярных направлений для туризма этой осенью. Список составил российский сервис бронирования отелей и квартир twill.ru. По информации портала, средняя продолжительность поездки в Пермь составляет 6 ночей. Стоимость одного дня проживания в городе в среднем достигает чуть более 3000 рублей. На первом месте среди региональных центров, пользующихся популярностью у туристов, оказалась Казань, на втором – Краснодар. В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Голос.

0: с вами шоу «Третий час программы», друзья, еще раз всех с пятницы, 18 сентября у нас с вами на календаре, пусть осенний ветерок, хочется сказать, унесет все заботы, день будет отличным, и выходные супер уютными.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым. Игра 2.0.
0: Ну и время завершить игру 2.0, понять, кому достается прикольный отечественного производства 15-сантиметровый классический будильник, который, в принципе, можно повесить на стенку, он и для этого тоже предназначен. Там есть специальный крючок сзади, если что, который можно зацепить. Я долго размышлял, потому что очень много хороших ответов прилетело. Было два, которых мне прям очень-очень понравились, но все-таки решил остановиться вот на этой истории. И будильник сегодня получает Татьяна Власенко, которая предложила вот какой оригинальный вариант. Но он реально, он такой короткий, запоминающийся и крутой. И аргументов просто в данном случае, особенно если любишь человека, аргументов в данном случае противоборствующих найти очень сложно. Так вот, звучит он так. Дорогой, мы не будем экономить на мне.
1: Однажды в России.
0: С Татьяной сейчас мы спишемся, друзья мои, и разберемся, как она заберет будильник, или он отправится в конце месяца, точнее, в начале, наверное, октября это произойдет, отправится почтой. Но у нас с вами начинается традиционный пятничный челлендж, и все внимание прямо сейчас ваше я приковываю к группе утреннего шоу ВК, группа называется «Солями шоу», именно там, под моим постом, под моей фотографией, которую я сделал буквально несколько минут назад, выйдя на улицу из студии, соответственно. Вот в этом самом месте я и прошу вас, во-первых, вспомнить новость для вас лично, которая на этой неделе была самая хорошая, назвать какую-то вещь, за которую вы благодарны этой неделе, даже если это просто наконец-то пятница. Ну и, конечно, во ВКонтакте можно выкладывать фото себя и то, что вас окружает. В Максе можно писать, поэтому канал в Макс еще раз Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь, и там можно на словах это делать. Я смотрю, здесь уже комментарии тоже налетели, почитаю буквально через пару-тройку минут, пока давайте одну новость еще успеем любопытную посмотреть.
1: Однажды в России.
0: Человек-паук прыгнул с тарзанкой со скалы и пролетел над морем во Владивостоке. Девушка в костюме Человека-паука, друзья. Ну, фанатка, наверное, сейчас очень много. Мы про это тоже с вами говорим. Тех, кто с выходом очередной серии про Человека-паука одевается в эти самые костюмы. Видимо, действительно, она хотела это сделать. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Девушка в костюме Человека-паука показала мастер-класс по прыжкам со скалы во Владивостоке. Об этом сообщает телеграм-канал «Амурмаш». Издание опубликовало видео, в котором россиянка по имени Виолетта в костюме супергероя прыгает со скалы, ну, с веревкой прыгает, с тарзанкой. Она выбрала мыс Сент-Табисина, это популярная туристов точка на острове Русский. Вчера, кстати, наш слушатель из Владивостока писал о том, что да, остров Русский — это прям потрясающее место, где можно зарядиться силой и получить вот этот энергетический, что ли, момент, энергетическую зарядку для человека. Ну вот, а если ты еще и с головой туда, со скалы, вот как-то так. На кадрах видно, как девушка прыгает с вершины и летит над морем и скалами. В полете она повисает вниз головой, принимая известную позу Человека-паука. Вот так активно проводят отпуск некоторые.

0: Пятничный челлендж.
1: Ну что, друзья, пришло время делиться добром, делиться своими фотографиями, делиться ощущениями в этой самой осени. Заходите в группу утреннего шоу. Группа называется «Соль Лями Шоу». Найти очень просто. В любом поисковике Эдуард Кузнецов набиваете «Соль Лями Шоу». Соответственно, заходите, подписывайтесь, если вы еще не здесь. И жду я от вас фотографии. Может, на себя выложить, можно выложить природу рядом с вами находящуюся. Если в пробке где стоите или там транспортная какая-то момент. Солнце, вон у меня в студии сейчас. Солнце светит ярко, даже стало, как там в песне поется. Солнце светит и ярко. Жарко, стало чуточку жарко. Солнечный денек, настоящий лето. Татьяна Буланова. Мы сегодня песни в первом часе вспоминали, друзья мои. И вот еще от Сергея, это Татарстан, привет, доброе утро, просыпается. Песни, которые возвращают в прошлое. Я просил назвать трек, от которого сразу всплывает какой-то момент из жизни, что это была за песня. Вот Сергей вспоминает песни советских времен. Мне, говорит, больше нравится песня про зайцев, в частности, Юрия Никулина. Мысли в песнях есть. Не то, что сейчас какой-то набор слов. Ну, знаете, косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. Может, в этом есть какой-то смысл? Спорить не буду. Спасибо, Сережа, огромное. Так, друзья мои, возвращаемся к...
0: Пятничный челлендж.
1: И смотрю, я уже тут полетели фотографии из Красновишерска. К ним буквально перейдем спустя мгновение. Пятничный челлендж, друзья мои. Без фотографий, но с комментариями, с вашими ответами на хороший вопрос. Ну, просто реально такая. Я к чему эту рубрику затеял? Потому что мне понты уже немножко поднадоели за три года эфиров, соответственно. А вот поделиться добром, вспомнить, что хорошего у вас за неделю было и произошло, это, наверное, дорогого стоит. Да элементарно там. Купили арбуз и всей семьей поели. Ну, это же вот прям круто. Или у вас по работе все хорошо, все сложилось. Там, заправились. Вот я сегодня уже похвастался, да. Я вчера простоял, кстати, минут 15, наверное. Все кричат, перед выборами бензин дали, перед выборами. Ну, вот у меня сейчас полный бак и на 800 километров хватит. Я ближайшие 2,5-3 недели не задумываюсь о том, где взять этот самый бензин. Ну, это же тоже хорошая такая вот история, да? Давайте, заходите, пишите. В Максе тоже, я смотрю, народ активно включился. Но тут прям такие интересные вещи пишут. Почитаю через 7 минут.
0: Ты на любимой волне.

0: Пятничный челлендж.
1: Так, друзья мои, ну что, пятничный челлендж у нас с вами идет полным ходом. Начинаю я со своего канала Макс, канала Эдуард Кузнецов. Заходите, кто в Максе, очень удобно. Подписывайтесь, там я в видеоформате общаюсь. Ну и радостью, делитесь радостью, что было хорошего на этой неделе. Оксана очень рада, что на этой неделе ей отремонтировали машину. Слушайте, круто. Когда ты ездишь, когда ты пешеход, ты не чувствуешь вот этих благ. А когда ты за рулем и водитель, или у тебя внезапно эта машина куда-то в ремонт уходит на какое-то время, становится немножко не по себе. Сложно, я по себе знаю, очень сложно пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт. Даже в случае каких-то бензиновых историй. Сложно, реально. Женя, Евгения, доброе утро. Женя очень рада, что завтра едет на рыбалку с ночевкой, с любимым мужем. Какая красота, ребята. Выходные, бабье лето в Пермском крае. Кстати, кто пишет в Максе, пишите, пожалуйста, откуда вы, сложно определить. Да и во ВКонтакте тоже пишите, чтобы каждый раз на вашу страничку не проваливаться. Лена, привет. Елена безгранично рада, что побывала в обновленном доме актера на спектакле с замечательной игрой актеров и в абсолютно новой галерее. Отличнейшее впечатление. Я так понимаю, Пермь у нас на связи, да, у нас тут галерея открылась после реконструкции, точнее, после переноса, если быть более уж точно, да. Прикольно, да, такая театральная неделя, фактически. Так, далее. Леонид, привет. Я рад, пишет Леня, что у меня новая жительница, а именно ослица 16 сентября появилась на свет. Кличку еще не придумал. Всем мира и добра желает. Давайте придумаем название новой ослицы в Приморско-Ахтарске для Леонида. Если есть какие-то варианты, прям вот можно комментировать же в Максе, прям под непосредственно этим самым. Давайте придумывать имя ослица. А еще Леонид рад, что кум пошел в отпуск и добрался до меня. Рыбалка удалась, отдых в том числе. Ждем всех. Пока, бабье лето в разгаре. Рыба в море точно есть, но кто бы сомневался.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Саша Шоу продолжается. Друзья, всем еще раз отличного дня. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Мы тут имя ослицы придумываем, что в Приморско-Ахтарске у Леонида родилась.
1: Пятничный челлендж.
0: Ну и делимся всякими разными интересными событиями, которые с вами на этой неделе происходили. Вспоминаем, что хорошего у вас за неделю было. Нина предлагает Иа назвать. Иа. Иа – это же мальчик. Иа, Иа, и я того же мнения. Для ослицы, мне кажется, надо как-то вот... Или там луна, например. Луна, луна, цветы, цветы. Или там, я не знаю, там... Нота, да? То есть такая очень оригинальное имя для ослицы с музыкальным характером, между прочим, да? Нота, нота. Мне кажется, прекрасно. Друзья, предлагайте свои варианты. Заходите, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК с Олей Мишоу. Сейчас оттуда почитаю ваши сообщения, только перезагружусь. Еще раз в эту самую минуту, потому что опять компьютерная версия пытается, нет, не получилось, пытается прогрузиться, но не прогрузилась. Так, там, где моя фотография, у нас идут понты, понты, понты, понты. Вот я себя нашел, да, отлично. Так, поехали. Ольга, доброе утро. Что-то я сегодня долго сплю. Погода хорошая, настроение отличное. Одно слово на этой неделе. Грибы. Грибы, главное слово. И выкладывает последнее с точки зрения Ольги. Нет, еще не последнее. Мне кажется, еще грибы можно собирать будет до начала октября. Если только вы в лес не пойдете, что вряд ли на самом деле. И Ольга выкладывает фотографии прикольного красновишерского леса. Но я им уже восхищался, потому что она уже выкладывала эти самые фотографии. Здесь просто все в едином стиле нашего пятничного челленджа. Ну, а также дочка с внучкой делали поделку в садик. Поделка из... О, подрастают у вас малыши-то, я смотрю, уже совсем взрослые ребята. Недавно только бегала голышом. Такая уже девочка, интересно. Картошечка здесь. Из картошки собрана гусеница, насколько я понимаю. На тыкву надета шляпа. Праздник урожая полным ходом. Поделка для садика, в общем, готовится в эту самую минуту. Нина всем желает хороших, интересных и насыщенных приятными событиями выходных. Пусть в них будет больше неожиданных и теплых встреч, новые возможности. Пусть проблемы и заботы отсутствуют напрочь. Желает энергии, позитива на предстоящий день. Как выглядит ослица? В формате фотографии можно посмотреть. Леонид выложил тоже в... нашем пятничном челлендже в группе Соли Мишоу во ВКонтакте. Нина нынче фотографировала свою турочку при налитии кофе. Тоже очень оригинальная фотография получилась. Друзья, заходите, пишите, чего хорошего было на неделе, какие новости были позитивными. С удовольствием все читаю. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу.
1: Соли Мишоу. Настроение вашего утра.

0: Day Today.
1: Так, друзья, ну, продолжаю я коллекционировать ваши фотографии. Еще раз, группа утреннего шоу, ВК Соль Шоу. И, пожалуйста, в тексте, в Максе можно написать. Пока расскажу о праздничных датах и событиях, которые сегодня можно отметить. Сегодня день секретаря, поэтому, если есть знакомые секретари, надо поздравить. Вообще, секретарская работа – это такая незаметная, но очень важная вид деятельности, благодаря которым бизнес-процесс и руководство предприятием либо учреждением идет гладко и бесперебойно, а кое-где секретарь может заменить и директора, друзья мои. Понятно, что непростой труд таких работников заслуживает отдельного праздника. Вот решено было 3-ю пятницу сентября, вот уже 21 год, посвятить секретарям. Кстати, штат секретарей и офис-менеджеров в нашей стране огромен, приближается к миллиону. И пока их руководители решают стратегические задачи, секретари обеспечивают комфортный и надежный тыл. Вот как-то так. День рыжего кота сегодня. Если есть у кого рыжик, поздравляйте. День кленового листа, он тоже рыжий. А еще день запахов пряностей для глинтвейна, друзья мои. По осени, мне кажется, эти запахи можно повсюду расслышать. И в шорохе опадающих листьев, и в случайном порыве ветра, и в мороке дождя. Ну вот, капельки с ароматом ванили, оттенка корицы, лимончик обязательно для меня, и закат в букете каберне. Потрясающе звучит. Перед выходными-то вообще.
0: В эпицентре. В эпицентре.

0: Понятно, но факт.
1: Ну, давайте про самое глубокое место на Земле поговорим. И это дно Марианской впадины. Около 10 935 метров ниже поверхности океана, а конкретнее ее знаменитая бездна Челленджера, расположенная в западной части Тихого океана. Но для сравнения, высота Эвереста составляет примерно 8849 метров. И если мысленно поместить величайшую вершину планеты на дно этой впадины, над ее пиком все равно останется более 2 километров воды. Такая вот колоссальная разница наглядно показывает, насколько океанские глубины превосходят по масштабу даже самые внушительные горные массивы. На дне Марианской впадины царит абсолютная темнота, а давление превышает атмосферное более чем в 1000 раз, создавая экстремальные условия, которые долгое время делали исследования этой зоны почти невозможными. И лишь благодаря развитию глубоководной техники, таким аппаратам, как батискаф Триест в 1960 году и позднее DSF Limiting Factor, ученые смогли достичь этих глубин и обнаружить там удивительную жизнь. От бактерий, которые приспособились к колоссальному давлению, до глубоководных рыб и беспозвоночных, чьи формы и стратегия выживания бросают вызов привычным представлениям о биологии. И эти исследования не только раскрывают тайны самых недоступных уголков планеты, но и помогают лучше понять геологические процессы, формирующие земную кору. Ведь Марианская впадина — это зона субдукции, где одна тектоническая плита погружается под другую, порождая одно из самых мощных землетрясений и цунами в истории. Так что вот, держите вам!
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, будем завершать прямо сейчас программу. От Евы еще прилетело сообщение. Оса, доброе утро. Ева на этой неделе ездила в Пермь к сыну-студенту. Сюрпризом ездила. Ой, сынок, сюрприз. Мама приехала. 20 лет исполнилось. Сюрприз удался. Погуляли, отдохнули и развеялись с ним. Я так понимаю, получили удовольствие от происходящего. Так, Любовь тоже привет здесь отправляет в группе Соли Мишоу. Любовь, а почему вы в группе Соли Мишоу вот тут не написали? Дело в том, что у меня не прогружается в... Получается, не всегда прогружается. Вот сейчас прогрузилось, может быть, что-то тут. Любовь пишет, что в другой группе оставила мне комментарий. Да, здесь много всего интересного. Саша Соловьеву, хорошего отпуска. В понедельник обязательно Саша в эфир появляется. Любовь собирается на выборы в пятницу утром. Всем удачи, продуктивного дня перед выходными. Красноярск на связи. Солнышко прохладно, плюс 9 градусов. Спасибо огромное за теплые слова, которые вы здесь написали. Ну и чтобы все у всех было хорошо. Любовь также желает побольше премиум зарплаты на все 100%, чтобы вовремя получали зарплату каждый месяц 10 числа. Каждый месяц, как все люди, получают зарплату. Это мне? Знаете, хотите правду? Я не хочу получать зарплату раз в месяц, как все люди. Я хочу получать зарплату так, как я ее получаю. А учитывая, что я провожу очень много мероприятий, у меня зарплата несколько раз в месяц бывает, причем хорошая. Все, друзья, всем желаю хорошей зарплаты вместе с Любовью, чтобы все было позитивно и хорошо. Желаю отличных выходных, осенние выходные. Давайте проводить их именно с этим настроением. Листья кружатся, значит, пора заряжаться осенним спокойствием. Еще раз всем отличного дня, выходных, где можно просто дышать и радоваться мелочам. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. До встречи в понедельник, как всегда, в 5 утра по Москве, в 7 по Уралу. Это было Солями Шоу, ваша любимая программа. Пока.
0: В ритме города, в ритме края.
2: Соль FM. Я никому не скажу.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 18 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Днем до 15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На очередном заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний сообщили о текущей обеспеченности крупных сетей АЗС в Прикамье. «Лукойл» с прошлой недели увеличил объем отгрузки бензина на 30%. «Нефтехимпром» продолжает продавать бензин на своих АЗС по мере поступления и отменил ограничения на объем топлива в одни руки. Также продолжает работу сеть «Газпромнефть». При этом в ряде муниципалитетов сохраняются проблемы с обеспечением бензином, поэтому основному поставщику поручено увеличить регулярность поставок в эти территории. Что касается цен на топливо, с 8 по 14 сентября средняя стоимость литра бензина в Пермском крае составила 86 рублей 81 копейку, увеличившись на 3 рубля 39 копеек. Цены на нефтепродукты приводит Росстат. Сильнее всего за неделю подорожали бензин АИ-92 и АИ-95 на 3 рубля 44 копейки и 3 рубля 40 копеек соответственно. Бензин АИ-98 вырос в цене на 50 копеек. Стоимость дизельного топлива существенно не изменилась. В Пермском крае стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». В этом году она посвящена безопасности пешеходов. Кампания направлена на профилактику ДТП и формирование безопасного поведения на дорогах. Участникам напомнят правила перехода проезжей части, расскажут о важности световозвращающих элементов и разберут наиболее распространенные опасные ситуации. Мероприятия пройдут для жителей разных возрастов. Для дошкольников и младших школьников проведут интерактивные спектакли и занятия. Для подростков – встречи с разбором реальных дорожных ситуаций. Студенты и курсанты автошкол смогут посетить тематические лекции. К профилактической работе присоединятся госавтоинспекция, профильные министерства, образовательные организации и другие участники проекта. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра.
1: Видный город.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День у всех знаков хорош для самоанализа. Звезды настаивают: остановитесь, критически оцените свои способности. Некоторое стечение обстоятельств может повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Не исключены новые знакомства. Любовь и духовность как нельзя лучше сейчас скажутся на вашем состоянии. Этот день точно будет интересным. Главное, оставайтесь со мной. Впереди много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Есть простой способ получать удовольствие от обычных вещей. И это прогулка. Она как внутреннее путешествие, исполненное открытиями. Плюс польза для здоровья. Память становится острее, артериальное давление снижается, иммунная система укрепляется. У тебя нет возможности регулярно заниматься спортом? Это не значит, что нужно сидеть дома и бездельничать. Быстрее одевайся, обувайся и выходи гулять. Ты даже не представляешь, сколько пользы приносит обычная пешая прогулка. В студии Лилия Алексеева все самое интересное о прогулках рассказываю сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 18 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Днем до 15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн-Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн-Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае завершается приемная кампания в колледжи и техникумы. В этом году абитуриенты подали в учреждение СПО более 145 тысяч заявлений. В рамках приемной кампании выпускники могли воспользоваться правом на приоритетное зачисление в колледжи при заключении целевого договора на обучение. Больше всего целевых мест было предложено в сфере здравоохранения, машиностроения, электро- и теплоэнергетики, нефтегазового дела и геологии и химической отрасли. Также будущих специалистов готовы принять предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства, металлургии и других отраслей. По итогам кампании заключено 570 целевых договоров. Отметим, целевой договор можно заключить не только при поступлении, но и во время учебы. В Березняках после капитального ремонта открылся детский сад номер 81. Работы провели в рамках национального проекта «Семья». В здании полностью заменили инженерные коммуникации, полы, стены, потолки и радиаторы. Отремонтировали холлы, коридоры и фасад. Ранее ход работ во время рабочей поездки проверял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он осмотрел пищеблок, спортивные актовые залы, групповые помещения для малышей и подготовительные группы. Для занятий приобрели новое оборудование, интерактивные панели, мультистудии, наборы по робототехнике. Обновленное здание вернулись 256 воспитанников. Как отметила заведующая дошкольным учреждением Светлана Балабанова, детский сад открылся в 1984 году, и за все это время капитального ремонта здесь не было. Сейчас здание изменилось до неузнаваемости. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное о прогулках рассказываю сегодня. Ученые доказали, что через час-полтора занятий наш организм начинает вырабатывать серотонин и эндорфин, так называемые гормоны счастья. Эти вещества активируют работу воображения и повышают творческие способности человека. Так что не удивляйся, если во время тренировки или прогулки тебя осенит гениальная идея. Дальние прогулки вдохновляли Пушкина, который проходил пешком расстояние от Царского села в Петербург, что составляет примерно 18 километров.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное о прогулках рассказываю сегодня. Конечно, множество упражнений могут быть такими же полезными, как и ходьба. А более интенсивные физические нагрузки могут дать дополнительные преимущества организму. Но простота ходьбы делает ее отличным вариантом в выборе занятий спортом. Вам не нужно оборудование или специальная одежда. Вы можете делать это практически в любое время. В одиночку или с друзьями. Начните с нескольких коротких ежедневных прогулок. Даже 10 минут будет достаточно для улучшения здоровья.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидом и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданное в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati, наряду с Bentley и Audi, входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой! Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 18 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Днем до 15 градусов, вечером до 9.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Это был хороший удар!
6: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Власти Пермского края утвердили порядок компенсации за автомобили, поврежденные или уничтоженные во время ракетных и беспилотных атак. За поврежденную машину можно получить до 400 тысяч рублей, за полностью уничтоженную – до 1 миллиона. Для выплаты собственнику нужно обратиться к главе муниципалитета и предоставить документы, в том числе заключение эксперта о состоянии автомобиля. При этом владелец должен быть признан потерпевшим по уголовному делу, а машина не застрахована от подобных атак. Заявку передадут в краевой Минтербез. После одобрения деньги перечислят собственнику. В Прикамье за 8 месяцев этого года заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Также жители края в 1,5 раза стали реже болеть гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости COVID-19 составил в регионе 62,4 на 100 тысяч населения. Еженедельно выявляются от 3 до 9 новых случаев, которые протекают с симптомами ОРВИ. Заболеваемость гриппом выше 162,2 на 100 тысяч населения. В основном это штамм гонконгский грипп. Преподаватель истории Анатолий Юдин из Пермской школы «Энергополис» принял участие в полуфинале всероссийского проекта «Классная тема». Педагог представил оригинальный урок на тему «Несостоявшийся аукцион», посвященный сохранению культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Впереди голосование за лучших педагогов, которые станут финалистами проекта и проведут свой цикл познавательных передач на федеральном канале. Черноморский циклон, который обеспечивал дождливую погоду в Пермском крае последние несколько дней, ушел на северо-восток. Как сообщает гисцентр ПГНИУ, на этом закончился дождливый период. В конце этой недели и в начале следующей ожидается потепление до 18-20 градусов и преимущественно сухая погода. Бабье лето продержится в Пермском крае около недели. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, о прогулках рассказываю сегодня. Homo sapiens ходили всегда. С тех давних пор, как они впервые отправились в путь из Восточной Африки, история нашего биологического вида определялась прямохождением. Первобытные люди преодолевали огромные расстояния пешком, чтобы охотиться и собирать растения на новых территориях, приобретать новый опыт и извлекать из него полезные уроки. Их мозг развивался быстрее, чем у любого другого живого существа из населявших тогда планету. Сначала мы научились ходить, потом разводить огонь и готовить еду, а затем уже и говорить.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: Делайте приемник погромче. Все самое интересное о прогулках узнаете прямо сейчас. Ежедневные занятия ходьбой предотвращают потерю костной массы, укрепляют кости, обеспечивают гибкость суставов и снижают риск переломов. Фонд лечения артрита рекомендует совершать регулярные прогулки пешком минимум по 30 минут в день. Это снизит воспаление и ригидность суставов. Благодаря ходьбе укрепляются связки, увеличивается объем веществ, укрепляются мышцы опорно-двигательного аппарата. Ходьба помогает снять боль и улучшить подвижность соединений.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без...

Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о прогулках рассказываю сегодня. Когда вы мчитесь на машине в направлении горы, а живописные озерца, склоны скалы, мшистые болота и деревья проносятся по обеим сторонам мимо, жизнь словно съеживается и становится короче. Вы не замечаете ни ветра, ни запахов, ни погоды, ни меняющегося света. А вот если вы проходите тот же маршрут пешком, потратив на это не полтора часа, а целый день, дыша полной грудью, слушая звуки и чувствуя под ногами землю, напрягая силы, этот день становится незабываемым. Ходьба расширяет, а не сжимает наше время.
0: Ты на любимой волне.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. ЗАГС Собрание одобрило проект федерального закона об установлении административной ответственности за неисполнение решений губернаторов и региональных оперативных штабов. Позиция краевого парламента будет направлена в Госдуму. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент Пермский край». Так, законопроект предлагает установить штрафы за неисполнение решений глав регионов и оперштабов для граждан до 5000 рублей, для должностных лиц до 50, для юрлиц до 1 миллиона. Решения региональных оперативных штабов направлены на координацию работы органов власти, силовых структур и муниципалитетов в условиях угроз безопасности и кризисных ситуаций, в том числе при угрозе применения БПЛА. В нашем крае завершено строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей для газификации населенных пунктов Чертенского и Красновишерского округов. Общая протяженность построенной инфраструктуры составила около 210 километров. Сетевой газ пришел в Чердень, села Губдар и Серегово, поселки Березовая Старица и Рябинина. Построенная инфраструктура создала техническую возможность для газификации более 3600 домовладений, 8 котельных и объектов социальной сферы. Проект удалось реализовать в короткие сроки. От сварки первого стыка до завершения строительства прошло около полутора лет. Столица Пермского края заняла 10-ю строчку рейтинга самых популярных направлений для туризма этой осенью. Список составил российский сервис бронирования отелей и квартир Twill.ru. По информации портала, средняя продолжительность поездки в Пермь составляет 6 ночей. Стоимость одного дня проживания в городе в среднем достигает чуть более 3000 рублей. На первом месте среди региональных центров, пользующихся популярностью у туристов, оказалась Казань, на втором – Краснодар. В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, о прогулках рассказываю сегодня. Чарльз Дарвин ходил на прогулку дважды в день и имел собственный путь для раздумий. Когда что-то не ладилось с работой, Альберт Эйнштейн имел обыкновение сбегать в окружающий Принстон лес, а Стив Джобс, планируя развить и расширить новые идеи, шел на прогулку с коллегами. Кстати, многие из его преемников в Кремниевой долине переняли этот опыт и сегодня проводят совещания и встречи на свежем воздухе в надежде достичь желаемого эффекта. А знаете, это же действительно работает.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Рассказываю о пользе прогулок. Начинать прогулку или тренировку по ходьбе лучше с разминки всех суставов ног. Обязательно подобрать удобную обувь. Заранее разработать маршрут. Придерживаться комфортного темпа для выбранной методики. В идеале в день стоит проходить не менее 6 километров для поддержания тела в тонусе. Но надо понимать, что одна ходьба не поможет быть здоровым и стройным. Необходимо придерживаться здорового питания, отказаться от вредных привычек и в целом вести активный образ жизни. Идите вперед, и вы добьетесь цели.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья мы большая.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Наш мозг – крайне сложный механизм, и порой он создает нам лишние трудности, подкидывает вымышленные воспоминания, искажает то, что мы видим, и просто вводит в заблуждение. Психика человека очень гибкая и легко поддается под подобное воздействие. Сегодня я расскажу вам о «жемавю» – явление, которое во многом похоже на «дежавю» по своей сути, правда, противоположное ему. «Жемавю» можно назвать «дежавю наизнанку». Это внезапное чувство, когда привычное место, знакомый человек или обычное явление вдруг кажутся абсолютно чужими, ну, будто вы встречаетесь их в первый раз. При этом в состоянии возникает ощущение, будто вся информация о знакомой обстановке или людях буквально стерлась из памяти, и вы не помните о них совершенно ничего. Согласно исследованиям, жемавю появляется заметно реже, чем дежавю. Медики также отмечают, регулярные частые приступы жемавю могут говорить о наличии психических нарушений. Однако время от времени это состояние переживают и вполне себе здоровые люди. Чаще всего оно случается на фоне сильной усталости или, например, серьезных эмоциональных перегрузок.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Это был хороший удар!
7: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
12: Ну что там?
13: Усталость и сонливость.
12: Да-да, совсем сонливый.
13: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
12: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Будешь мне.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На очередном заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний сообщили о текущей обеспеченности крупных сетей АЗС в Прикамье. «Лукойл» с прошлой недели увеличил объем отгрузки бензина на 30%. «Нефтехимпром» продолжает продавать бензин на своих АЗС по мере поступления и отменил ограничения на объем топлива в одни руки. Также продолжает работу сеть «Газпромнефть». При этом в ряде муниципалитетов сохраняются проблемы с обеспечением бензином, поэтому основному поставщику поручено увеличить регулярность поставок в эти территории. Что касается цен на топливо, с 8 по 14 сентября средняя стоимость литра бензина в Пермском крае составила 86 рублей 81 копейку, увеличившись на 3 рубля 39 копеек. Цены на нефтепродукты приводит Росстат. Сильнее всего за неделю подорожали бензин АИ-92 и АИ-95 на 3 рубля 44 копейки и 3 рубля 40 копеек соответственно. Бензин АИ-98 вырос в цене на 50 копеек. Стоимость дизельного топлива существенно не изменилась. В Пермском крае стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». В этом году она посвящена безопасности пешеходов. Кампания направлена на профилактику ДТП и формирование безопасного поведения на дорогах. Участникам напомнят правила перехода проезжей части, расскажут о важности световозвращающих элементов и разберут наиболее распространенные опасные ситуации. Мероприятия пройдут для жителей разных возрастов. Для дошкольников и младших школьников проведут интерактивные спектакли и занятия. Для подростков – встречи с разбором реальных дорог. Ситуаций. Студенты и курсанты автошкол смогут посетить тематические лекции. К профилактической работе присоединятся госавтоинспекция, профильные министерства, образовательные организации и другие участники проекта. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю о прогулках. Исследования показали, что при ходьбе создаются достаточно большие волны давления для увеличения потока крови в мозг. Именно этот кровоток питает клетки мозга кислородом и глюкозой. А это, в свою очередь, улучшает настроение и память. Динамические изменения притока крови в мозг при ходьбе и беге не наблюдается при выполнении упражнений с отсутствием ударной нагрузки. Например, при езде на велосипеде. Аэробные упражнения с малой ударной нагрузкой, такие как ходьба, снижают риск болезни Альцгеймера и улучшают психическое здоровье в целом.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. У микрофона Лилия Алексеева рассказываю самое интересное о прогулках. Если человек проводит по 6-8 часов в офисном кресле, то пешие прогулки ему жизненно необходимы. Бездействие мышц ведет к нарушению кровообращения, первыми от которого страдают мозг и сердце. При этом нагрузка на позвоночник от долгого сидения вызывает застойные явления в венах и может стать причиной тромбоза. Согласно исследованиям, ходьба является мощнейшим инструментом предотвращения болезни сердца. Она позволяет снизить уровень холестерина, улучшить циркуляцию крови и снизить повышенное давление.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
2: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, о прогулках рассказываю сегодня. Безусловно, и ходьба, и бег способствуют жиросжиганию. Бег в большей степени, так как является более интенсивной тренировкой. Но во время такой активности очень большая нагрузка ложится на опорно-двигательный аппарат. Пульс увеличивается, повышается кровяное давление за счет более частого сокращения сердечной мышцы. Во-первых, это не каждый выдержит. Во-вторых, это полезно только для крепких, хорошо тренированных людей. В плане похудения и вовсе быстрая ходьба эффективна. Во время бега за счет достижения верхнего порога частоты пульса организм начинает питаться глюкозой, а при ходьбе в течение часа в ход идут в основном жировые клетки.

0: Реклама на Соль-ФМ. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом DAF Auto купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF Auto оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае завершается приемная кампания в колледжи и техникумы. В этом году абитуриенты подали в учреждение СПО более 145 тысяч заявлений. В рамках приемной кампании выпускники могли воспользоваться правом на приоритетное зачисление в колледжи при заключении целевого договора на обучение. Больше всего целевых мест было предложено в сфере здравоохранения, машиностроения, электро- и теплоэнергетики, нефтегазового дела и геологии, химической отрасли. Также будущих специалистов готовы принять предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства, металлургии и других отраслей. По итогам кампании заключено 570 целевых договоров. Отметим, целевой договор можно заключить не только при поступлении, но и во время учебы. В Березниках после капитального ремонта открылся детский сад номер 81. Работы провели в рамках национального проекта «Семья». В здании полностью заменили инженерные коммуникации, полы, стены, потолки и радиаторы. Отремонтировали холлы, коридоры и фасад. Ранее ход работ во время рабочей поездки проверял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он осмотрел пищеблок, спортивные актовые залы, групповые помещения для малышей и подготовительные группы. Для занятий приобрели новое оборудование, интерактивные панели, мультистудии, наборы по робототехнике. Обновленное здание вернулись 256 воспитанников. Как отметила заведующая дошкольным учреждением Светлана Балабанова, детский сад открылся в 1984 году, и за все это время капитального ремонта здесь не было. Сейчас здание изменилось до неузнаваемости. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, о прогулках рассказываю сегодня. Если ты измотан на работе, если все раздражает и хочется срываться даже на близких людей, то обычная прогулка в 30-60 минут вернет и спокойствие, и душевное равновесие. Даже у пациентов с серьезными депрессивными расстройствами прогулки облегчают симптомы. Что уж говорить о нас, обычных нормальных людях. Кто-то для снятия эмоционального напряжения прибегает к вредным привычкам, но это лишь самообман и удел слабых. Для того, чтобы снять накопившуюся усталость, стресс и привести мысли в порядок, просто выходите на прогулку.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева о прогулках рассказываю сегодня. Для людей с хроническими болезнями в пояснице ходьба может быть столь же полезна, как и специальная силовая тренировка, направленная на мышцы живота и спины. Участники эксперимента тренировались два раза в неделю. Одна группа просто быстро ходила на беговой дорожке, а вторая занималась специальными силовыми упражнениями. Обе группы тренировались по 40 минут ежедневно. Через некоторое время обе группы показали одинаковые результаты уменьшения боли в пояснице. А недавнее исследование показало, что люди с болью в пояснице чаще выздоравливают от обычной ходьбы, чем от использования беговой дорожки.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью в матче 9-го тура чемпионата России 1-1. Игра проходила на арене «Химки». У хозяев на 79-й минуте гол забил Дейвер Мачадо. Гости отыгрались, спустя 3 минуты отличился Андерсон Наройе. «Родина» прервала серию из 4 поражений подряд. Клуб набрал 5 очков и занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Рубин» в третий раз подряд сыграл в ничью. Казанцы с 12 баллами на 6-й строчке. В 10-м туре РПЛ «Родина» сыграет с ЦСКА в Москве, а «Рубин» примет московское «Динамо». Матчи пройдут 11 октября. «Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ 1-0. Единственный гол в концовке забил Манфред Угальде. На 91-й минуте он замкнул подачу Пабло Салари после рикошета. «Спартак» с 19 очками занимает второе место в РПЛ. «Факел» остается на последней строчке в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые после перерыва на матче сборных 10 октября на выезде сыграют против «Крыльев Советов». «Факел» в этот же день в Воронеже встретится с «Локомотивом». «Барыс» разгромил «Ладу» в матче КХЛ итог фонда чемпионата континентальной хоккейной лиги 6-0. Две шайбы забросил Джастин Бейли. По одному голу забили Энн Макошин, Джек Масси, Тайс Томпсон и Семен Симонов. Останинцы забросили 22 шайбы в 4 матчах. Клуб набрал 6 очков и занимает 4 место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 4 баллами на 7-й строчке Запада. Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду может покинуть саудовский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Sports со ссылкой на журналиста Сауда Аль-Сарами. По информации источника, 40-летний португалец намерен уйти из команды предстоящей зимой. Возможное продолжение карьеры Роналду не уточняется. Ранее португальские СМИ сообщали, что футболист, напротив, рассматривает возможность стать одним из владельцев Аль-Насра. По данным телеканала футболиста, еще 4 инвестора готовят предложение о покупке клуба. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных. Удачи и пока.
1: Новости спорта. В эпицентре.

0: В ритме города. В ритме края. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Хотя бегуны и другие любители интенсивных физических тренировок смотрят на ходьбу свысока, многочисленные исследования говорят о том, что регулярные прогулки позволяют похудеть не хуже, чем бег. Всего 10 тысяч шагов в день можно приравнять к тренировке в спортзале. Ходьба относится к упражнениям малой нагрузки и не требует времени на восстановление. Следовательно, никакие боли в мышцах не помешают тебе завтра продолжить тренировку. Интересный факт. Оздоровительную ходьбу люди любят больше и бросают ремонт реже, чем занятия бегом. Про ходьбу рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Это был хороший удар!
8: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Власти Пермского края утвердили порядок компенсации за автомобили, поврежденные или уничтоженные во время ракетных и беспилотных атак. За поврежденную машину можно получить до 400 тысяч рублей, за полностью уничтоженную – до 1 миллиона. Для выплаты собственнику нужно обратиться к главе муниципалитета и предоставить документы, в том числе заключение эксперта о состоянии автомобиля. При этом владелец должен быть признан потерпевшим по уголовному делу, а машина не застрахована от подобных атак. Заявку передадут в краевой Минтербез. После одобрения деньги перечислят собственнику. В Прикамье за 8 месяцев этого года заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Также жители края в 1,5 раза стали реже болеть гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости COVID-19 составил в регионе 62,4 на 100 тысяч населения. Еженедельно выявляются от 3 до 9 новых случаев, которые протекают с симптомами ОРВИ. Заболеваемость гриппом выше – 162,2 на 100 тысяч населения. В основном это штамм «гонконгский грипп». Преподаватель истории Анатолий Юдин из Пермской школы «Энергополис» принял участие в полуфинале всероссийского проекта «Классная тема». Педагог представил оригинальный урок на тему «Несостоявшийся аукцион», посвященный сохранению культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Впереди голосование за лучших педагогов, которые станут финалистами проекта и проведут свой цикл познавательных передач на федеральном канале. Черноморский циклон, который обеспечивал дождливую погоду в Пермском крае последние несколько дней, ушел на северо-восток. Как сообщает гисцентр ПГНИУ, на этом закончился дождливый период. В конце этой недели и в начале следующей ожидается потепление до 18-20 градусов и преимущественно сухая погода. Бабье лето продержится в Пермском крае около недели. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. ЗАГС Собрание одобрило проект федерального закона об установлении административной ответственности за неисполнение решений губернаторов и региональных оперативных штабов. Позиция краевого парламента будет направлена в Госдуму. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент Пермский край». Так, законопроект предлагает установить штрафы за неисполнение решений глав регионов и оперштабов для граждан до 5000 рублей, для должностных лиц до 50, для юрлиц до 1 миллиона. Решения региональных оперативных штабов направлены на координацию работы органов власти, силовых структур и муниципалитетов в условиях угроз безопасности и кризисных ситуаций, в том числе при угрозе применения БПЛА. В нашем крае завершено строительство межпоселкового газопровода и распределительных сетей для газификации населенных пунктов Чертенского и Красновишерского округов. Общая протяженность построенной инфраструктуры составила около 210 километров. Сетевой газ пришел в Чердень, села Губдар и Серегово, поселки Березовая Старица и Рябинина. Построенная инфраструктура создала техническую возможность для газификации более 3600 домовладений, 8 котельных и объектов социальной сферы. Проект удалось реализовать в короткие сроки. От сварки первого стыка до завершения строительство прошло около полутора лет. Столица Пермского края заняла 10-ю строчку рейтинга самых популярных направлений для туризма этой осенью. Список составил российский сервис бронирования отелей и квартир Twill.ru. По информации портала, средняя продолжительность поездки в Пермь составляет 6 ночей. Стоимость одного дня проживания в городе в среднем достигает чуть более 3000 рублей. На первом месте среди региональных центров, пользующихся популярностью у туристов, оказалась Казань, на втором – Краснодар. В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород, Волгоград и Екатеринбург. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет в основном пасмурно. Местами возможен туман и небольшой дождь. Утром до 8 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова, 77.
9: Это был хороший удар!
10: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. На очередном заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний сообщили о текущей обеспеченности крупных сетей АЗС в Прикамье. «Лукойл» с прошлой недели увеличил объем отгрузки бензина на 30%. «Нефтехимпром» продолжает продавать бензин на своих АЗС по мере поступления и отменил ограничения на объем топлива в одни руки. Также продолжает работу сеть «Газпромнефть». При этом в ряде муниципалитетов сохраняются проблемы с обеспечением бензином, поэтому основному поставщику поручено увеличить регулярность поставок в эти территории. Что касается цен на топливо, с 8 по 14 сентября средняя стоимость литра бензина в Пермском крае составила 86 рублей 81 копейку, увеличившись на 3 рубля 39 копеек. Цены на нефтепродукты приводит Росстат. Сильнее всего за неделю подорожали бензин АИ-92 и АИ-95 на 3 рубля 44 копейки и 3 рубля 40 копеек соответственно. Бензин АИ-98 вырос в цене на 50 копеек. Стоимость дизельного топлива существенно не изменилась. В Пермском крае стартовал региональный этап всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». В этом году она посвящена безопасности пешеходов. Кампания направлена на профилактику ДТП и формирование безопасного поведения на дорогах. Участникам напомнят правила перехода проезжей части, расскажут о важности световозвращающих элементов и разберут наиболее распространенные опасные ситуации. Мероприятия пройдут для жителей разных возрастов. Для дошкольников и младших школьников проведут интерактивные спектакли и занятия. Для подростков – встречи с разбором реальных дорог. Ситуаций. Студенты и курсанты автошкол смогут посетить тематические лекции. К профилактической работе присоединятся госавтоинспекция, профильные министерства, образовательные организации и другие участники проекта. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Музыка.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В мире продолжаются тектонические сдвиги. Привычное утрачивает свою актуальность, а новое воспринимается с опаской. Впрочем, все это циклично и все это уже было. Но нам с вами выпало жить именно в этом времени, поэтому подстраиваемся под реальность сегодняшнего дня. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В условиях экономического спада мировые автоконцерны избавляются от убыточных и неперспективных марок. Это касается и знаменитых брендов с очень даже богатой историей, которые когда-то были символом статуса и эксклюзивности. Но теперь под натиском китайского автопрома стали попросту неликвидным и приносят убытки. Исследуя рыночной логике, они исчезают, оставаясь лишь в памяти и коллекционных гаражах. Так Porsche завершил реализацию своей доли в Bugatti Rimac и Rimac Group, получив от сделки порядка 1 миллиарда евро. О намерении продать доли компания заявила еще в апреле этого года, и завершить сделку удалось после одобрения регуляторов. Известно, около 250 миллионов евро пошло на погашение пенсионных обязательств Bugatti. Созданная в 2021 году как совместное предприятие Porsche и Rimac, она занималась развитием бренда эксклюзивных люксовых гиперкаров. Porsche владела 45% акциями в этой компании, а Rimac Group 55%. Кроме того, немецкий автопроизводитель имел еще 20,5% доли в самой Rimac Group, а после ухода Porsche контроль над Bugatti перешел непосредственно в Rimac и новым инвесторам. Porsche объяснила свое решение стремлением сосредоточиться на основном бизнесе. В мае на фоне падения спроса в Китае компания объявила о масштабной реструктуризации и прекращении реализации ряда дочерних проектов.
0: Автомобильные факты.
1: К 30-му году Volkswagen может прекратить существование испанского автопроизводителя Seat. Будущее марки будет определяться прежде всего потребительским спросом и рыночной конъюнктурой. Немецкий концерн планирует прекратить деятельность Seat последовательно и с минимальными издержками, но обещает обеспечить сервисное обслуживание для уже выпущенных автомобилей. Решение о потенциальной ликвидации Seat обусловлено прежде всего масштабной реструктуризацией самого концерна Volkswagen, который в настоящее время активно занимается сокращением своих расходов, повышением эффективности своей структуры в условиях жесточайшей конкуренции. Ожидается, что концерн сделает акцент на развитии бренда Cupra. Изначально, являясь спортивным подразделением Seat, Cupra трансформировалась в самостоятельный бренд, который, по расчетам Volkswagen, способен принести более высокую прибыль. Под вопросом также и другие марки из портфеля Volkswagen, такие как Lamborghini и Ducati. В настоящее время на стадии оценки находится около 600 компаний из 2000 предприятий группы. Известно, что Lamborghini и Ducati наряду с Bentley и Audi входят в премиальный сегмент Volkswagen, и по итогам 2025 года совокупная выручка этой группы составила 65,5 миллиардов евро. По оценкам Bloomberg, Volkswagen может выручить около 1,25 миллиарда евро от продажи компании Ducati. Стоит отметить, что в 2017 году концерн уже рассматривал продажу производителя автомобилей, но отказался от этой идеи из-за критики немецких профсоюзов. И вот все случилось. Что же будет дальше? Ну, как известно, выживет сильнейший, а все остальные останутся лишь в истории. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет в основном пасмурно. Местами возможен туман и небольшой дождь. Утром до 8 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: Тенет в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Тенет в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Выбор Land. Выгода Land. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае завершается приемная кампания в колледжи и техникумы. В этом году абитуриенты подали в учреждение СПО более 145 тысяч заявлений. В рамках приемной кампании выпускники могли воспользоваться правом на приоритетное зачисление в колледжи при заключении целевого договора на обучение. Больше всего целевых мест было предложено в сфере здравоохранения, машиностроения, электро- и теплоэнергетики, нефтегазового дела и геологии и химической отрасли. Также будущих специалистов готовы принять предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства, металлургии и других отраслей. По итогам кампании заключено 570 целевых договоров. Отметим, целевой договор можно заключить не только при поступлении, но и во время учебы. В Березняках после капитального ремонта открылся детский сад номер 81. Работы провели в рамках национального проекта «Семья». В здании полностью заменили инженерные коммуникации, полы, стены, потолки и радиаторы. Отремонтировали холлы, коридоры и фасад. Ранее ход работ во время рабочей поездки проверял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он осмотрел пищеблок, спортивные актовые залы, групповые помещения для малышей и подготовительные группы. Для занятий приобрели новое оборудование, интерактивные панели, мультистудии, наборы по робототехнике. Обновленное здание вернулись 256 воспитанников. Как отметила заведующая дошкольным учреждением Светлана Балабанова, детский сад открылся в 1984 году, и за все это время капитального ремонта здесь не было. Сейчас здание изменилось до неузнаваемости. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: Видный город.
2: Музыка, которая прошла естественный отбор и попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты и

0: приемниках ваших диджей-ромаха. Всем привет! Осень входит в свою активную фазу. Если вдруг у вас началась осенняя хандра, то ни кофе, ни пледы и ни просмотр сериалов вам не помогут. Поможет, знаете что? Конечно же, музыка. Музыка планеты Земля. Именно такая география треков Дэнс-вершине. Так что давайте скорее слушать эту самую музыку, осеннюю депрессию, гнать куда-нибудь подальше. Начнем, как и всегда, с тех работ, которые оказались на лидирующих позициях на прошлой неделе.
1: Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Temper City Self-Aware.
2: Второе место.
0: На втором Divulgent Summit Юлия Чорч Shades of Blue.
3: Главный хит недели.
0: Золото чарта прошлых 7 дней Дженни Тэм Импала «Дракула». Эти ребята, скорее всего, останутся на какой-либо позиции в Дэнс-вершине по итогам недели, чего не скажешь про группу «Моя Мишель». Увы, к сожалению, их движение на «Малиновой луне» сегодня покидает наши пределы.
1: Это

0: Two-Steppin проводит вторую неделю в чарте, сегодня остается на 19-й позиции. Дипло здесь объединяется с Андрей Нунос и получается смесь клубной энергии и такого кантри-вайба. Пока без движения, но у новичков все самое интересное обычно начинается именно после первых недель, в отличие от ребят бывалых. Далее мы слушаем BTS, Swim, у группы что не песня, то хит.
1: Из Соликамска.

0: Еще одна ступенька вверх. Ваня Дмитриенко «Ртуть» сегодня становится 15-й. 6 недель в текущем рейтинге, и трек продолжает двигаться наверх. Название здесь даже символично, ведь «Ртуть» не любит стоять на месте, и Ваня, похоже, тоже. Как и следующая коллаборация, 14-я строчка «Дэнс-вершины», «Хьюгель», «Эмайл Энджел» и работа «Moving to the Sun».
1: 14-е место.

0: Лето, как и солнце, обязательно к нам вернется, будет таким же непохожим на другие лета, таким же солнечным, радостным и, конечно же, аутентичным. Кстати, за последним советовал бы обратиться к лирику. Кирилл выпускает именно аутентичные работы, а недавно выпустил и одноименный трек, который залетает в наш чарт с 13-й позиции.
1: Новая песня.
2: Yeah.

0: 11 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Мичика на 9-й позиции. Работа проводит в дэнс-вершине уже 12-ю неделю. Электронная основа диджей Годжа плюс узнаваемый голос Дерула. Формула идеального трека сработала. Темпер Сити абсолютно точно тоже знает формулу хита. Их self-aware идеален. Ну а по итогам недели на 8-й строчке.
1: Восьмое место.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет в основном пасмурно. Местами возможен туман и небольшой дождь. Утром до 8 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джей-Лэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джей-Лэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джей-Лэнд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джей-Лэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилово 77.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Власти Пермского края утвердили порядок компенсации за автомобили, поврежденные или уничтоженные во время ракетных и беспилотных атак. За поврежденную машину можно получить до 400 тысяч рублей, за полностью уничтоженную – до 1 миллиона. Для выплаты собственнику нужно обратиться к главе муниципалитета и предоставить документы, в том числе заключение эксперта о состоянии автомобиля. При этом владелец должен быть признан потерпевшим по уголовному делу, а машина не застрахована от подобных атак. Заявку передадут в краевой Минтербез. После одобрения деньги перечислят собственнику. В Прикамье за 8 месяцев этого года заболеваемость коронавирусом снизилась почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Также жители края в 1,5 раза стали реже болеть гриппом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Показатель заболеваемости COVID-19 составил в регионе 62,4 на 100 тысяч населения. Еженедельно выявляются от 3 до 9 новых случаев, которые протекают с симптомами ОРВИ. Заболеваемость гриппом выше 162,2 на 100 тысяч населения. В основном это штамм «гонконгский грипп». Преподаватель истории Анатолий Юдин из Пермской школы «Энергополис» принял участие в полуфинале всероссийского проекта «Классная тема». Педагог представил оригинальный урок на тему «Несостоявшийся аукцион», посвященный сохранению культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Впереди голосование за лучших педагогов, которые станут финалистами проекта и проведут свой цикл познавательных передач на федеральном канале. Черноморский циклон, который обеспечивал дождливую погоду в Пермском крае последние несколько дней, ушел на северо-восток. Как сообщает гисцентр ПГНИУ, на этом закончился дождливый период. В конце этой недели и в начале следующей ожидается потепление до 18-20 градусов и преимущественно сухая погода. Бабье лето продержится в Пермском крае около недели. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Дракула сегодня опускается сразу на 4 позиции, с 1 на 5. Дженни и Тэм Импала уже получили настоящее мировое признание. Трек стал номер 1 в Billboard Pop Airplay, а сама Дженни с ним установила новые личные рекорды в американских чартах. Сегодня 5 место, но после таких результатов говорить о конце истории точно рано, но самое время поговорить про того, кто отметился на 4-й строчке. Сегодня это Алекс Уоррен и Fever Dream.
1: 4-е место.

0: Феникс возрождается, оказывается, на второй строчке, а далее Мадонна и Мартин Гаррикс. Да, сочетание, которое еще недавно звучало как бы совершенно невероятная идея, но Гаррикс сумел объединить свою современную электронную подачу с фирменной поп-энергией Мадонны. Теперь эта песня снова становится главной в нашей двадцатке, будем слушать трек «Бизар» уже прямо сейчас, ну а с вами же услышимся ровно через неделю. Меня зовут Диджей Ромахов, всем отличного настроения, удачи и пока!
1: Главный хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Наш мозг – крайне сложный механизм, и порой он создает нам лишние трудности, подкидывает вымышленные воспоминания, искажает то, что мы видим, и просто вводит в заблуждение. Психика человека очень гибкая и легко поддается под подобное воздействие. Сегодня я расскажу вам о жемавю, явление, которое во многом похоже на дежавю, по своей сути, правда, противоположное ему. Жемавю можно назвать дежавю наизнанку. Это внезапное чувство, когда привычное место, знакомый человек или обычное явление вдруг кажется абсолютно чужими, ну, будто вы встречаетесь их в первый раз. При этом в состоянии возникает ощущение, будто вся информация о знакомой обстановке или людях буквально стерлась из памяти, и вы не помните о них совершенно ничего. Согласно исследованиям, жемавю появляется заметно реже, чем дежавю. Медики также отмечают, регулярные частые приступы жемавю могут говорить о наличии психических нарушений. Однако время от времени это состояние переживают и вполне себе здоровые люди. Чаще всего оно случается на фоне сильной усталости или, например, серьезных эмоциональных перегрузок.
0: Территория фактов. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: наша группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет в основном пасмурно. Местами возможен туман и небольшой дождь. Утром до 8 градусов, днем до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час. Видный город.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории Радио Соль ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Хей-хей-хей, делаем все, чтобы твоя пятница стала еще круче. Здесь Леся, ой, со свежайшими миксами. Денис Ширяев, просим нас любить, жаловать можно даже покормить. Это значит, что в ближайшие 2 часа мы будем здесь, и вам будет жарко на Соль FM. Это Дэнсхолл, присоединяйся к нам, пиши свои приветы, поздравления, пожелания, советы, рассказывай, что делаешь в эту пятницу. Ты знаешь, куда писать, но я все равно тебе все напомнила, поэтому беги в группу ВКонтакте vk.ru/FM. Все координаты есть, березняки, привет, присаживайтесь. Мы начинаем этот дэнсхолл, делаем громче.

А вот и три горячих привета только что к нам прилетели. К нам присоединились замечательные классные пацаны. Это Серега и Лин из Подмосковья. Приветули, Леся, Димон, миксуй. Я очень надеюсь, что Димон будет миксовать. А Денис у нас самый лучший. Денис Ширяев. Запомните этого прекрасного диджея. Передавайте ему большой-большой привет. Зазря, что ли, он тут за вертушками стоит и за твое настроение отвечает. А Андрей Хозяч написал: приветик, любимая пятница. Новый дэнс-холл с классной ведущей Олесей и крутым диджеем Денисом. Вот

кнопку логопеда. На минуточку. Челышеву Ирину с днем рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов, терпения. И много радости в жизни добавим. Много денег и бензина. Едем дальше.

Самое время зачитать ваше сообщение. Татьяночка пишет и говорит: Леся, о, ждем тебя с нетерпением сегодня вечером в одном очень классном заведении, потому как буду там я, будешь там ты, Оля, Света, и мы отлично зажжем. Отлично, ждем 23:00, как раз после работы я еще забегу в это прекрасное заведение, так что всем да-да-да, и Денис Ширяев будет там тоже. Вот у нас там дэнс-холл продолжится, в отличие от других, а вам только вот демо-версия. Да не шучу, мы сегодня будем зажигать по полной программе. Михаил Горланов нам написал: привет, передайте, пожалуйста, сыну Диме, который приехал с учебы. Я специально так вот выделила, потому что по-другому нельзя. На выходные приехал сын Дима, и он, а именно Михаил, гордится своим сыном. Сыночек, так держать. Как приятно, честное слово. Мальчишки в трансляции балуются, что делают? Димон. Да, да, ну ты все-таки Димон, Денис, прости. Прости, Денис, ты сегодня Димон, и, пожалуйста, побольше прогрессив хаус, просит и вокал транса. О, как. Ну что ж, пока Сергей Лин впадает в транс, Стас Доброзлой передает пламенный привет нашему диджею, говорит, что очень люблю Дениску, Дэн, ты лучший и сплошной

Обожаю вашу активность. Вот и ваши приветы. Андрей Хозяшев пишет: всему Пермскому краю большой привет и отличный плюс танцевальной пятницы, ведь вечером крутой дэнс-холл. И это классно. Это классно на самом деле. Тамара Сельферовская нам пишет: хочу поздравить любимого мужа Сельферовского Дениса с днем рождения. Желаю тебе, родной мой, всего самого хорошего, здоровья, моря и терпения. Твоя жена Томочка. И все это дело из Людиного, дорогие мои. Ну, естественно, мы радиоактивной командой присоединяемся и желаем Денису, имениннику, много денег. Ну и бензина. Кстати, как у вас Людина с бензином, тоже пишите. В принципе, тоже пригодится. Серега Ильин дико извиняется, говорит: больше Денис наш не Димон. Извинился за Т9 и так далее, но говорит: шикарные хиты из 90-х. Отдельное спасибо за Пакита. А что, почему бы и нет? За Пакита. Слово-то какое. Интересно. Кстати, по поводу 90-х. Вам домашнее задание сразу же на завтра, потому что суббота двухкассетник с 7 до 9, чтобы вы не забывали. Домашнее задание: вспоминайте сразу, как вы искали своих друзей в 90-е без телефонов, как договаривались, как кричали в окно и так далее. Ну, а я напоминаю, у нас дэнс-холл, поэтому привет, поздравления, пожелания, советы и о том информация, как вы проводите эту пятницу. Ну, а мы делаем ее мега круче.

Я не знаю, как вы, а мне захотелось весь «Форсаж» пересмотреть, честное слово. Итак, трансляцию забегаю, смотрю ваши привет-поздравления. Привет Елене Тимгановой в поселок Вильва. Приехал бы в Пермский край. Далековато. А также привет Ольге Старковой в Красновишевск. Это все Сергей Ильин передает. Андрюшка Хозяш пишет: отлично вам пить, и я кофейка. Сейчас тебе тоже чаек заварю. Кстати, кофеек бодрит вообще отлично. Надо, наверное, на двухкассетнике об этом поговорить, о напитках ободрящих, о какавках в 90-е и так далее. Но в любом случае бодрят ваши приветы, поздравления, пожелания, советы. Чем занимаетесь в эту пятницу, не стесняйтесь, рассказывайте. Анонимный привет Жене Губину из Губахи. Пожалуйста, улетай, улетай, привет, Женька, лови его скорее, крепко-крепко. Кстати, вы наверняка наших мальчиков потеряли. Макс Максимов и Александр Соловьев на данный момент сейчас на конференции М10 Медиа, между прочим, в Санкт-Петербурге. Поэтому мы передаем им огромный-огромный привет, с нетерпением ждем домой, потому что у них куча новостей и для нас, и для вас, слушателей. Ну а самое главное для нас новость – это ребята из Березняков. Вы к нам присоединились, в нашу большую, замечательную семью. Добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее. У нас максимально хорошо, уютно, тепло. И напишите нам, пожалуйста, в группу ВКонтакте vk.ru/slfm, как у вас там дела, как настроение, что вы делаете во время дэнс-холла. А пока слушаем музыку.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
9: Dance Hall. Соль FM 10 лет.

0: 10 вечера в Трикамье. В ритме города.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Моя хорошая, всем большой-большой привет, особенно тем, кто только что к нам подключился. У нас здесь дэнс-холл случился, пятничку. Вашу разогреваем у микрофона Леся О. За вертушками Денис Ширяев отвечаем за твое настроение. Поэтому привет, поздравления, пожелания, советы, все, что вам душе угодно, пишите нам, обязательно озвучим. Координаты все есть в группе ВКонтакте vk.ru/solfm, особенно для березняковцев. Это максимально полезно, потому что вы только что к нам присоединились, а мы вас уже безумно любим. Напишите, расскажите, как вам наш дэнс-холл. Ну и остальные тоже давайте рассказывайте, что вы делаете в эту пятницу, чем занимаетесь. Ну а мы делаем так, чтобы ваше настроение поднялось на максимум. Это целый час живой классной музыки общения.

Пора зачитать ваш привет, а почему бы и нет? Антон Фролов из Ярославля передает всем слушателям большой-большой горячий привет. Из Белгорода нам тоже летит сообщение. Валера Бугайцов передает всем привет, особенно тем, кто на связи. Друзья, как вам дэнс-холл? Пишите приветы. Михаил Горланов нам успевает написать привет дочери Ирине. Мы с мамой тебя очень любим, не обижайся за сказанное. Кто бы что ни говорил, главное, мама папа рядом. Обнимайте друг друга, любите друг друга. И главное, будьте рядом друг с другом. Это дэнс-холл мы делаем.

Ну что, соскучились по общению? Нет, ребята, конечно же, не скучают. Трансляции пишут, о погоде говорят. Ну, знаете ли, возрастное, но главное, что погода в Пермском крае будет прекрасная на следующей неделе. И у вас какая будет погода, тоже пишите, рассказывайте, не стесняйтесь. Пятничка на дворе. Чем занимаетесь, хвастайтесь. А пока у нас очередные поздравления с днем рождения. Наталья Чернецова пишет: хочу поздравить с днем рождения сына. Ему завтра исполняется 14 лет, но решили праздновать сегодня, а почему бы и нет? Глеб, мы тебя очень сильно любим и желаем тебе успеха во всех твоих начинаниях, и чтобы у нас было больше поводов для радости за тебя. О, как это мило! Твои мама, папа, сестра Злата, бабушка и дедушка. Шикарные дальше сообщения, мне очень нравится, от Ольги. Хочу, чтобы поздравили моего мужа с рождением двойни. Правда, года два назад это было. Поздравляем, почему бы нет, это классный повод, чем тебе и не вспомнить спустя два года. Айдос Кадыров пишет: всем доброго дня. Ну, у кого день, у кого вечер. Нас везде слушают, часовые пояса никто не отменял. Хочу поздравить друга с днем рождения, Наруза Татлабекова. Желаю ему всего хорошего, здоровья и счастья от Айдоса. Ребята, я надеюсь, все правильно прочитала. Если что, заранее извинюсь, тем более фамилия позволяет. Извиняюсь, мало ли чего. Кстати, не извиняюсь, правильно говорить, а извините. Вот такая минутка вам грамотности. Друзья, что делаете в эту пятницу под дэнсхолл? Рассказывайте, не стесняйтесь. Алиса О все с удовольствием озвучит.

Еще накопились ваши приветы, поэтому читаю их с удовольствием. Александра Колепцева пишет: я хочу передать привет своему любимому мужу Колепцеву Сергею Михайловичу. Ты, сынули, самые лучшие. Ну, поехали уже в деревню. Ну, на самом деле, уже пора бы, как бы, осень на дворе. Таня Пенегина просто написала: маме 45, поэтому поздравляю. Мы тоже категорически присоединяемся. Уважаемые именинницы, счастья, здоровья и много-много вам денег. Витя поздравляет свою любимую единственную девушку Катюшу с днем рождения. Пишет: ты у меня самая лучшая. И это твой любимый написал. Ой, как это мило и приятно. И еще одно поздравляем с днем рождения. Что сегодня за снегопад? День рождения такой. Александр пишет: поздравляю моего дорогого брата Женю с днем рождения. Желайте всего наилучшего, много сил, здоровья. Конечно, еще раз здоровья. Вот так вот. И еще раз днем рождения твоего. Итак, Женя, дорогой наш именинник, мы всей радиоактивной семьей поздравляем тебя с днем рождения и желаем еще раз здоровья и, конечно же, много денег.

но не могу не зачитать такие сообщения, как «Я уважаю вашу станцию за то, что на московских станциях подобного не услышать. Спасибо вам, ребята», написал нам Сережка. Андрюшка присоединяется. «Каждый трек загадочный, тут цепляет и хочется слушать без конца. За это ценю ваши радиоведущие, вы все душевные, общение приятное, вы такие классные. Еще 10 минут, спасибо, Денис, за позитивный микс. Леся, тебе за прекрасный голос в эфире и прикрытие гуру винила». Я прикрываю как могу. Я вот на страже винила, гуру и прочих вещей. В общем, у вас еще 8 минут, и мы скоро будем прощаться.

самое время, друзья, say goodbye, мой хороший Денис Ширяев подгадал. И как раз-таки мы готовимся попрощаться с вами сегодня, чтобы поздороваться с вами завтра. Не забывайте, мои хорошие, завтра в 7 часов двухкассетник, в 9 часов дэнс-холл. Задание домашнее все помним, вспоминаем, как мы искали друзей без телефонов. Ну и не забываем проводить эту пятницу максимально шикарно, чтобы встретить субботу и отжечь по полной программе, потому что ребята уже с трансляции написали, что ждут в эфире крутые треки и крутое общение. Спасибо всем, кто был с нами, вы классные, всем

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Хит за хитом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

минуты без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,